эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Реклама.
1: Да все без... нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Дэнс лето.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Dance Radio. Rick

0: Рекорд. Реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Доброе утро и всем привет. У нас 7.00 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Конечно, вы каперы, и мы начинаем. Идите навоз, выгребайте. Сообщение пришло от Евгения Юрьевича. Но это не нам, это вчера еще. Это Кремову и Хрусталеву, видимо.
1: Ближе к вечеру.
0: Что они делали, да, идите навоз, выгребайте. То ли он их уволил, то ли позвал с собой. Непонятно пока что.
1: Нам нужна вся история. То есть, возможно, там был диалог, либо чем бы нам заняться вечером.
0: Евгений Юрьевич, если ты проснулся, напиши, что было. Нам интересно, как ты пришел к этому умозаключению. Ну, это реально классно.
1: А представляешь, они были в гостях где-то, да. И он пришел после них такой, ну, ребят, ну вы что?
0: Мы, ребята, 4 часа с вами этим утром, конечно, 2 гороскопа ожидается, рубрика «Я в эфире», куда вы можете скидывать свои голосовые сообщения, мы их слушаем, конечно. Геймпарад у нас сегодня ожидается, вроде как, пока не точно. Игрушка, конечно, для которой мы все еще придумываем название, пост есть в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд», завтра определяемся и приз вручаем. Поэтому можно еще накидывать, придумывать, засыпать с этой мыслью, просыпаться, нас слушать, работать и так далее. Вот это факты, полезная среда, также горячие новости. Все это, конечно, впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод». Какой сегодня праздник на 10 июня 2026 года? Среда.
1: Среда. Все, праздник отличный.
0: Всемирный день мороженого, Стас.
1: Какой твой
0: юбилей?
1: Любимый?
0: Юбилей, 240 лет.
1: Какой твой любимый?
0: Стандартный, пломбир. Ничего пломбир. Больше не люблю.
1: На сливках.
0: Пусть на сливках.
1: Ну, то есть имеется в виду нормальный пломбир, а не вот эта водянистая жидкость в стаканчике.
0: Водянистая жидкость в стаканчике? Да, ну, она по пятницам у меня.
1: Ну, ты же знаешь, да, что есть разные производства, когда упрощают. Я когда жил у себя в городе, ну, небольшая история, у нас был свой молочный завод, производивший свое мороженое. Вкуснее я до сих пор ничего не пробовал.
0: У нас девчонка во дворе была, молочный завод у нее был.
1: Почему? Была корова?
0: Погремушка.
1: Где-то все.
0: У ее родителей действительно была ферма. Поэтому вот так вот. Ну и не поэтому еще.
1: Да, и она пошла в школу в 7 лет, да?
0: Да. День рождения киностудии «Союзмультфильм» сегодня. 90 лет, юбилей. С праздником, родной «Союзмультфильм». Спасибо тебе за то, что ты
1: делал. За все мультики.
0: Да, и продолжай делать то же самое. День рождения шариковой ручки. Международный день электрика, Всемирный день ремесленничества, день разрисовывания ладоней кто-то придумал.
1: Вот в Индии популярно они разрисовывают ладони хной.
0: Всемирный день модерна.
1: Модерна?
0: Ну что, про мороженое, наверное, на это зайдем, да, в рубрику «Я в эфире».
1: Какое вы мороженое?
0: Какое вы мороженое этим утром, конечно. И мы определимся. Друзья, ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения «Рекорд». Оттуда их и включаем. Вейкаперы, погнали!
2: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 10 июня сейчас.
2: Овны, проведите этот день с семьей за городом.
1: Тельцы, сегодня инициативы будут ожидать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется.
2: Близнецы, сегодня вам будет трудно сохранять объективность в отношении того, кто вас раздражает.
1: Раки, друзья, соседи, родственники, сегодня все они будут удивлены от вас.
2: Львы, вы должны изменить решение, которое приняли на днях.
1: А девы, сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек.
2: Весы, сегодня вам очень полезны будут физические нагрузки.
1: Скорпионы, не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами.
2: Стрельцы, сегодня к вам будут относиться как к маленькому ребенку, у которого нет собственного и самостоятельного мнения.
1: Козероги, не всякому нравится ваша манера действий. Вам решать, действовать так же или изменить их.
2: Водолеи, чем меньше вас будет видно и слышно, тем спокойнее пройдет этот день.
1: Рыбы, вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
4: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
5: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
6: Лето, солнце, путешествия.
7: Главное – надежный автомобиль.
8: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
9: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили – для яркого лета.
8: Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-2-6-0.
0: Агат. Покупай выгодно.
10: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
11: Доченька, что это там рисуешь?
12: Это домик.
11: А почему он весь в трещинках?
12: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
11: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
13: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
14: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
15: Владимирская область, село Чирикова. Украина 13-335-0-263.
16: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
17: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
18: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
17: Новый JQ J6 создан для таких историй.
18: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
17: JQ J6 от 2 030 000 рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
19: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
20: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
21: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
22: Я на тебе женюсь.
21: И от нее уже никуда не деться.
23: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
21: «Ночная сказка» с 12 июня В 11.00 «Домашний. Главный женский». 16+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
2: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какое вы мороженое этим утром? Какая сладкая тема, поэтому записывайте, друзья.
1: Холодная тема такая.
0: Чем-то да. У меня новость есть. И причем я думал прочитать ее в горячих, но подумал, почему бы о ней не узнать как можно раньше. Я буду читать ее, поэтому вот послушай, как она звучит.
1: Хорошо.
0: Новосибирский мужчина вышел из подъезда и увидел роженицу. И ее мать. Мать придерживала голову ребенка, прохожий подставил руки, чтобы малыш не упал на бетон, а затем передал его матери. Представляешь, обычный день мужика. Вышел такой, о, девушка рожает, подставил руку, отдал матери. Это не все. Сценарий продолжался. Затем он вернулся домой, взял ножницы, чтобы перерезать пуповину, позвал соседку-медика, которая выполнила эту процедуру. Тем временем вокруг женщины собрались люди, кто пеленки вынес, чтобы завернуть ребенка, кто еще что-то. В общем, мальчик родился здоровым. Назовут его Захар, и все, в общем, классно. Обычное утро в Новосибирске.
1: Во-первых, он секунду подумал, такой, так, мыл ли я руки? Помыл, потом только подставил. У меня есть ощущение, что это вот такой вот дом ответственный, что там каждый что-то умеет, что-то знает, и эта женщина об этом знала.
0: Да? Специально
1: не поехала. И она как кошка, как лосось, пошла туда на нерест. То есть такая, платить за палату, акушеру, наблюдение. Зачем?
0: У нас же Михалыч в доме
1: вот,
0: живет.
1: Вот, я пойду к дому. Она говорит, мам, давай, все, сейчас он 7:30, он выходит на работу, все, давай. Она говорит, тушься. Все, она выходит, выходит. Она рожает, она говорит, совпало.
0: Но то, что в Голливуде сериал на 5 сезонов, у нас обычное утро в Новосибирске. Ну классно.
1: Красавчик вообще.
0: Захару, счастья, здоровья.
1: Да.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума приняла закон, который обязывает российские сайты использовать для авторизации пользователей отечественные сервисы. Войти на ресурс можно будет только через российский номер телефона, госуслуги, единую биометрическую систему или другие российские информационные платформы. За нарушение новых правил владельцам интернет-ресурсов будут грозить штрафы до 700 тысяч рублей для юрлиц. В Кремле заявили, что пока не спешат поздравлять премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах. По словам Дмитрия Пескова, российская страна видела многочисленные сообщения о возможных нарушениях и предпочитает дождаться окончательных официальных итогов и заключений. Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с предложением снять ограничения с игровой платформы Roblox. Ведомства заявили, что получили от компании гарантии соблюдения российского законодательства и ответственной работы в российском сегменте интернета. Больше новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
10: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самока. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
11: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
14: Dance Lieta. Рекорд.

0: Мы про мороженое разговариваем, а конкретно какое вы этим утром? Вот такая небольшая рубрика с голосовыми сообщениями. Не будем томить. Сразу поехали. С Евгения начинаем.
1: Вай-вай-вай, доброе утро, господа. Мороженое. Мороженое, это, конечно, хорошо, особенно в такую жару плюс 30. А какое мороженое? Я, наверное, та самая бодрая коровка вот из нулевых, которая была покрыта белым таким шоколадом и пупырками такими вот шариками. Классная. Ах, ностальгия.
0: Ел такое?
2: Нет, такого не... Но я видел много таких, но вот конкретно
0: классно,
2: это нет.
0: Классно, Леха.
3: Ребята, викаперы, хай от Лехи Илькова Сновосиба. Не знаю, почему не читать ему сообщения, но попытка не пытка еще раз. Какое я сегодня мороженое, сегодня фруктовый лед в Новосибе, жара плюс 37. Так что, ребята, почему вы не читаете сообщения? А моя любимая какое мороженое?
4: Вкусное.
3: Моя любимая вкусное мороженое. Респект и уважуха вам.
0: Не читаем, так слушаем. Все нормально. Александр.
5: Всем категорически здравствуйте. А я сегодня, ну, судя по цветам, у меня сегодня желтая рубаха, кроссовки черные и штаны такие. Я экзотика, я что-то банана с киви. Тут что-то не разорвался сам, понимаете? И все в шоколаде.
0: Все в шоколаде, в куртке, наверное.
2: Это какой-то десерт. Либо загорел.
0: Может быть, Алексей.
6: Привет, викаперы, доброе утро, страна. Буквально вчера брал такое мороженое, оно мне понравилось. А, пломбир в вафельном стаканчике под названием «Пьяная вишня».
2: О, я видел его.
0: Видел?
2: Да, но я не пробую.
0: Ну ты попробуй, возьми, почему не берешь?
2: Зачем мне пьяненькое что-то со мной рядом?
0: Василий.
7: Доброе утро, вейкаперы, доброе утро, вселенная рекорд. Это Василий Васильевич из города Грозно, Республика Беларусь. Я мороженое пломбир только в лимонной такой глазури желтой. Вкусно, неповторимо. Всем привет.
0: Сколько мороженого мы не попробовали, да? Я первый раз слышу про такие вкусы.
2: Слушай, ты иногда в магазин заходишь, ты думаешь, это просто цветные картинки, а это, оказывается, каждый, ну, вот новый вид.
0: Денис.
8: Доброе утро, вейкаперы, страна. Ребят, я с утра, как фруктовый лед, подтекаю в машине, но меня можно и пососать.
2: Звучит как лозунг дня.
0: Звучит не как про мороженое.
2: Меня можно и пососать.
0: Маришка.
9: Доброе утро, вейкаперы из солнечных кавказских минеральных вод. А я любимое пятигорское мороженое «Щелкунчик». Вкус детства. И пломбир. И шоколад, и арахис. Приезжайте на КМВ. Отдыхайте в наших солнечных горах.
0: Ну, как реклама прозвучала.
2: Все, теперь захотелось.
0: Все, нас всех пригласили, все, кто слышал.
2: Спорим, у нее есть какой-то контакт с туроператорами. Сейчас еще скинется.
0: Челентан офишал.
10: Добрый день! День добрый! Алтай! День добрый, страна! День добрый, вейкаперы! Мы сегодня мчим на озеро Гейзерское в Алтае. Бэйба, передай привет вейкаперам. Их зовут Никита, Стас и Аня.
11: Никита, Стас и Аня, передаю вам привет. Мы на Алтае.
10: Какое это мороженое?
11: Макфлури клубничное.
10: Бэйба, это все для тебя. И передайте привет сыночке, который вчера сдал ОГЭ по русскому языку. Всех люблю и обожаю.
0: Так, Бэйба все-таки существует. Вот что мы выяснили, наконец-то.
2: Осталось услышать ребенка.
0: Все, поздравляем с ОГЭ.
12: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: В Экспокар на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже в Экспокар на Ларина 28Б. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б.
2: Самосчет приветственный выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Выбираете сервис для вашего «Воя»? Давайте знакомиться. «Плаза» – официальный дилер марки «Воя» дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-10-10.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
7: 281-85-99.
8: Работа, стресс, суета.
9: Дела, быт, усталость.
8: Дорогая, пора в отпуск.
10: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УКРН 102-740-37-67-368. 18+.
12: Выбирайте КМ «Печорский». Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Паусбербанк. ООО «Санежлидерстрой». Проектная декларация на наш.ком.рф.
14: Многие знают кроссовер «Чанган Юниэс». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
15: От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниэс в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: представляют. Рубрика «Геймпарад».
1: Всем привет, меня зовут Влад Чертыков, и я расскажу вам несколько свежих новостей из мира видеоигр. Итак, поехали. Если вам нравится играть за супергероев в цветных штанах, то скоро эксклюзивно для PlayStation 5 выходит экшен третьего лица «Росомаха». По сюжету Логану нужно защищать мутантов от сумрачной вооруженной группировки под названием «Расхитители». Отправляйтесь спасать хороших людей от плохих с 15 сентября этого года, а предзаказы уже можно сделать на PlayStation. Российская компания Mantfish, которая известна нашумевшим шутером Atomic Heart, выступила издателем хоррора Ил, отечественной студии Team Cloud. Анонс игры цепляет жуткой атмосферой подземного комплекса, почти что животным страхом, а также гротескным дизайном монстров. Испугаться в новом хорроре смогут все желающие в следующем году на ПК, Xbox и PlayStation. Если вы играли в Бога войны 2018 года и задавались вопросом, как там дела у Лоу Фэй, жены Кратоса, то с ней все в порядке. Она в загробном мире, как и положено. Студия Santa Monica анонсировала God of War Лоу Фэй. Игра расскажет о приключениях этой сильной женщины в мире мертвых. И начать рубить демонов дадут в 2027 году. Японская компания Konami анонсировала Silent Hill Townfall. Хоррор от первого лица развернется на небольшом острове в Шотландии. Как обычно, главному герою будет мешать туман. Но в этот раз определять положение врагов поможет портативный телевизор. Уединиться с монстрами в умирающем шотландском моногороде можно будет уже 24 сентября с помощью ПК и PlayStation 5. А помните, как в 96 году сидели перед пузатым телевизором и бродили по руинам Атлантиды в Tomb Raider на первой PlayStation? Теперь вы можете сделать это снова, только уже на PlayStation 5, ПК и Xbox после работы, ведь компания Crystal Dynamics анонсировала ремейк первой части Tomb Raider Legacy of Atlantis. Рассмотреть уже не треугольную Лару Крофт во всех деталях сможете 12 февраля 2027 года.
0: Геймпарад по средам в Вейкаперах на рекорде.

0: Доброе утро, 8.00 ровно, мы здесь, и напоминаем, что в этом часе мы играем, мобильное приложение Рекорда вам очень пригодится, в игру, кстати, которой мы придумываем название. В нашем телеграм-канале есть пост, он закреплен, поэтому накидывайте, если вы нам поможете, то мы, конечно же, отправим приз за то, что вы придумали название для нашей игрушки.
1: Ну, мы еще и это название утвердим.
0: Конечно.
1: А не так, что просто послушали и здравствуйте.
0: Конечно, поговорим про шаровую молнию, Стас, как относишься к ней?
1: Шаровая молния?
0: Да.
1: Это как прозвище? Отлично.
0: Если бы тебя так называли, Стас, шаровая молния.
1: Шаровая молния. Ну, я похож немножечко. Тоже брожу что-то там, пугаю людей иногда.
0: В общем, я вообще раньше думал, что это миф от бабушек и дедушек, если честно. Потому что, ну, это вот, знаешь, когда что-то тебе рассказывает прошлое поколение, да, там, позапрошлое поколение.
1: Про бабайку.
0: Да. И ты в это особо не веришь. А здесь что-то участились случаи в последнее время. И вот выяснили, что шаровая молния действительно проходит через стекло. Это доказали ученые. В лабораторию привезли оконное стекло, сквозь которое прошла молния, погуляла по комнате и ушла в розетку. Физики с трудом нашли место прохода, отверстие в 0.5 миллиметра. Представляешь? Залетела и все, говорит, добрый вечер, я с вами сегодня отдыхаю.
1: Также не только молния говорит иногда.
0: Да, эксперты объяснили, огненный шар проходит сквозь любые щели, отверстия или трещины. И предупредили, снимать и тем более ловить молнию нельзя. Ну, это для нас специально, ловить молнию не надо.
1: А что с ней делать? Это же как солнечный зайчик.
0: Вообще не трогай никогда.
1: Бежишь навстречу ей.
0: Оказывается, она существует. Вот что самое интересное.
1: Ну, то, что существует, я слышал.
0: Вот. Ну, вообще поговорим про байки, которые мы слышали от старшего поколения. Тебе рассказывали?
1: Харли Дэвидсон.
0: Что?
1: А, байки. Харли
0: Дэвидсон. Ну, было же такое, да? Там что-то слипнется у тебя, да?
1: Да, говорили. Слушайте, я проверил, ничего не слипает.
0: Стас проверяет это до сих пор.
1: И у меня вон баночка стоит там крема.
0: Как Новый год встретишь, так и проведешь.
1: Слышал.
0: Еще рабочая схема?
1: Слушай, иногда работает. Но я думаю, что в большинстве случаев ты сам подвязываешь.
0: А вот это как тебе? Исполнится 18 лет и делай, что хочешь. А тебе уже не хочется делать то, что ты хотел в 4.
1: Да, дело в том... Не, мне-то хочется, но не может, это уже неприлично. Сейчас уже без штанишек не побегаешь.
0: У нас актуальный есть... Что?
1: Что?
0: Сейчас уже актуальный, вот есть в голосовалке у нас варианты, больше 4 гигабайт оперативной памяти никогда не понадобится. Да,
1: это
0: говорили про это.
1: Для тех, кто шарит, да.
0: Не перешагивать через человека, не вырастет, да?
1: Я помню эти баталии, когда... Это был детский садик, когда кто-то там лежал, через него перешагнули... Дошло до драки.
0: Мне нравится объяснение. То есть тот, кто-то там лежал, через него перешагнули. Да, ну, воспитательница могла лежать,
1: нет,
0: да?
1: Лежал какой-то ребенок, через него перешагнул другой. Он говорит, перешагни обратно, я не вырос. И я драка. Не буду. Он начинает там, они ругаться. Подключилась коалиция целая. Они того избили. Перешагни, прям до драки доходило.
0: Ну, ничего себе. Нам ваша история интересно послушать. И байки, какие вы слышали от старшего поколения, работает или нет, тоже нам расскажите. Все пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: Record. Вейкаперы.
1: Обсуждаем, какие же байки вы слышали от старшего поколения. Такая у нас тема сегодня. Вот Александр с голосовым и начнет, пожалуй.
2: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Это позитив из Симферополя. Знаю точно, что работает, когда левая рука чешется, это к деньгам. Когда в кокуле наступишь, это к деньгам. И вот почему-то я придерживаюсь, что когда женщина переходит с пустым ведром, это...
1: К чему? Почему он не договорил?
3: Видимо, переходила в этот момент.
1: Я не узнал, что третье. Ну, это же важно. Так, не играть много в денди, посадишь кинескоп и испортишь телевизор. Вообще, Николай написал. Байка? Байка, действительно.
3: Конечно.
1: Не садился он никогда. Нас обманывали.
3: Играть будешь много денди, посадишь. Отчима. Знаешь, такую просто жесткую закидывать детям. То есть, представляешь, нынешнее поколение, да, вот, ну, мы наслушались это от своих родителей, передали туда дальше, они такие, не жестко.
1: Не работает.
3: Надо переделать. Будешь есть много сладкого, слипнется дверь входная, останешься здесь запитанированным.
1: Елизавета написала, привет, вы, каперы, вот так написала. А мне вот в детстве говорили, много будешь знать, скоро состаришься, похоже, работает. В принципе, логично, чем больше знаешь, да, на протяжении своей жизни.
3: Нет, наоборот.
1: Ну ладно, я пытался.
3: Это же нейронные связи у тебя, наоборот, их больше и больше становится.
1: Лиза, я старался. Марусик, уронил вилку, нож, ложку, постучи об пол, а то незваные гости припрутся.
3: Да, слышал такую тему.
1: Мы сейчас уроним, проверим, может быть.
3: Не надо.
1: Придет кто-то.
3: Не надо, и она в отпуске, пусть там остается пока.
1: Ведущий. Денис, я боялся, что когда поем арбуз и съем косточки, вырастет арбуз в животе.
3: Да, слышал.
1: Косточки не глотай, вырастет арбуз.
3: То же самое говорили про яблоки, и все такие, ой, да это неправда, ничего не вырастет.
1: Да, они же нам не договаривали, что его еще нужно было удобрять, этот арбуз. Он просто так-то не вырастет.
3: Я почему про яблоки вспомнил, но есть проблема.
1: Какая?
3: Если съедаешь много косточек от яблок, ну, прям реально больше 8 штук,
1: не
3: то можешь отравиться.
1: Mm-hmm.
3: В косточках содержатся там, ну, некоторые ферменты, которые, как яд, действуют на нас.
1: Лучше бы яблочное дерево выросло, конечно.
3: Да.
1: Жека написал, не ковыряйся, в носу детей не будет.
3: Серьезно?
1: А мы потом еще такие, а почему все к психологам ходят, да?
3: Так, я не слышал.
1: В носу поковырялся Жека, ему сказали.
3: Я такое не слышал.
1: Я тоже первый раз слышу подобное. Так, беги от меня, я твои слезы. Нельзя есть и смотреть в зеркало в одно и то же время. Красоту съешь. Вот что интересно.
3: Красоту. Ну это же жесть какая-то, прям ужас.
1: Жестко, жестко. Еще пугали истории про мальчика, которому пальцы петардой оторвало. Ну это, видимо, чтобы ограничить. Как раз таки вот пиротехнику в детстве. Ну интересно. Давайте дальше. Какие байки вы слышали от старшего поколения? Чат мобильного приложения Рекорда. Голосом тоже можно. И наши соцсети пишите.
0: Рекорд. Реклама.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
6: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Парк. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
8: Саундтрек нашей жизни.
9: Моя игра.
8: 27 июня. Стадион Совкомбанк-Арена. Нижний Новгород. Баста. Большой концерт. Больше 2 часов живого звука. 16+.
10: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб. На улице Воровского, 24.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
13: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс.
14: Сантехлюкс.
15: Выбирай.
14: выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
15: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке, любоваться панорамными видами на залив, купаться на собственном песчаном пляже, ходить на сапах и яхте, восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный» для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8 800 222 1919 0+.
16: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
17: Саваде-ха! Йин-де!
18: Приветствуем вас! Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
19: Клиника «Созвездие Офтальмика». Современные технологии с человеческим подходом для вашего спокойствия и четкого зрения. Созвездие52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Тапку в пол!
21: Отдыхай ярко! С картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив. Дни рождения на колесах. Летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия». Для детей и взрослых. Сормовский парк. Центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
22: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рэперы.
1: Кто пишет игра в чат мобильного приложения Рекорда, молодцы, правильно делаете. И все остальные присоединяйтесь, если хотите оказаться в прямом эфире и сыграть нашу игру без названия. Случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами и свяжемся. Пока обсуждаем байки старшего поколения, что там наговорили. Вот Денис написал: если не доешь суп, он будет за тобой ночью гоняться, ему говорили. Будешь плохо себя вести, отдадим цыганам. Кому настолько не отдавали? Тому дяде, да. Милицейскому тогда еще, цыганам.
2: А представляешь, человек наслушался такой, говорит: ладно, стану цыганом. Не можешь победить, возглавь.
1: Артемий написал: кто рано встает, тому дед люлей за безделье не дает.
2: Но это истина жизни. Возможно, это правило дома.
1: Это классно, это можно ввести в свой обиход. Так, поехали дальше. Самая большая байка детства. Александр написал, что на улице другие незнакомые люди будут предлагать тебе алкоголь, котиков и секс. Не бери. Где эти люди? Спрашивает Александр.
2: Никто не предлагает.
1: Так, держи язык за зубами, бабушка говорила Анне, например. Можно было, наверное, этого и не делать.
2: Ну, это совет.
1: Дима написал: единственное, кинескоп у меня сел. Черные полосы по бокам от приставки. Телек «Чайка» был. Ну, да. это какая-то байка уже.
2: Это что-то, может, с «Чайкой» что-то не то.
1: Фотка есть? Да. Ну, тогда только поверим. Не подметать пол в направлении к двери, выходящей на улицу. Женихов прогоняешь. Видимо, работает, написала наша слушательница.
2: Женихов? Если это женихов дочери, то отцы сейчас начнут туда мести.
1: Так, еще помню байку. Пишет Денис: говорили мне взрослые, вот если долго сидеть перед телевизором, станешь квадратным. И я постоянно проверял голову свою. Не стала ли она квадратной?
2: Поэтому он купил себе современный телевизор, который не квадратный. Такой: нормально.
1: Нужно, чтобы тарелка была чистая. Мария написала: надо все доедать, а то жених будет страшный. Вот, девочки, кто не доедал, сейчас со страшилой живет.
2: А представляешь, такая: это потому что я не доедала.
1: Да, даже парень ни в чем не виноват.
2: Не, представляешь, она живет со страшником, думает: ну так получилось, а он однажды вечером и такой: это потому что ты не доел.
1: Ирина, бабушка в детстве говорила: чай не допьешь, жених сопливый будет. Да что все на парней-то? А пацанам вот такого вообще не говорили. У нас не было там: какая-то невеста у тебя будет, если что-то ты сделаешь не так.
2: Вот, а она уже любила мальчика и не допивала чай, он такой начинал сопливить. Представляешь, прокляла его.
1: Дарья, моя бабушка пугала меня бабайкой. Ну, про бабаек там концовки всегда разные, у всех своя. Которая живет в подвале нашего многоквартирного дома. Итог: мне 37, и я до сих пор ускоряю шаг, когда прохожу мимо подвальной двери.
2: Ну, вот так вот, представляешь? А бабайка просто там чинит все.
1: Реально, а мы психологам удивляемся, да? Зачем? Куда идем? Так вот, откуда оно все. Не свести денег не будет, Кирилл говорит. Только взрослым узнал, что это были деньги при царе Красносолнышке. Назывались чешуйками и прятали их под губой. Отсюда и произошло это выражение. Потому что когда свистишь, деньги просто изо рта выпадают.
2: Интересно.
1: Ну, вот это круто. Друзья, продолжаем обсуждать байки, которые нам рассказывало старшее поколение. Пишите в наши соцсети и чат мобильного приложения Рекорд.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россияне третий месяц подряд активно наращивают объем наличных денег на руках. По данным Банка России, в мае показатель вырос на 381 миллиард рублей. Это максимальный результат для этого месяца с 1995 года. Всего с начала года объем наличных в обращении увеличился более чем на 1 триллион рублей. Госдума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Среди нововведений возможность установить самозапрет на международные звонки, лимит в 20 банковских карт на одного человека и оформление детских сим-карт. На госуслугах появится специальная кнопка для оперативной помощи жертвам мошенников, а также будет создана база IMEI мобильных устройств. Apple представила iOS 27 и обещала ускорить работу всех поддерживаемых iPhone. В компании заявили, что приложения будут запускаться примерно на 30% быстрее, а также улучшится скорость передачи файлов через AirDrop. Обновления смогут установить владельцы iPhone 11 и более новых моделей, включая смартфоны серии SE второго поколения и новее. Еще больше самой актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Рекорд реклама. Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
13: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: мощный, интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк. Управляй прогрессом».
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
6: Дэнс лето!
7: На рекорде!

0: спать.
1: Вейкаперы.
2: Игра, в общем, у которой нет названия, но играет в нее уже. Прямо сейчас Анюта. Аня, привет.
3: Привет, привет.
2: Из какого ты города?
3: Петрозаводск.
2: Круто. Ань, мы здесь про байки разговариваем, какие нам рассказывали старшее поколение. Есть у тебя такая на примете?
3: Ну, бабайка в шкафу, например.
2: Бабайка в шкафу. Ты видела его хоть раз?
3: Нет, нет, нет.
2: Ну вот, никто не видел, а он существует.
4: Он вышел из шкафа, подкараулил и познакомился. У тебя есть парень?
3: Да.
2: А про капусту не слышала? Вот этот миф тебе не говорили? У нас здесь пишут. Девчонкам нужно капусту есть.
3: Нет, не слышала.
2: Ну и ладно, ну и не надо это тебе, значит. Смотри, очень просто. У нас игра прямо сейчас. Стас тебе рассказывает правила.
4: Итак, мы тебя отправляем в какое-то путешествие, неважно куда, ну, мы сейчас придумаем. И на определенную букву, которую мы тоже загадаем, тебе нужно будет назвать 5 вещей, которые ты возьмешь с собой. Но не говори просто какие-то вещи, а вот они должны именно там тебе пригодиться. То есть их нужно будет обосновать.
2: Правила понятны?
3: Да, конечно.
2: Тогда давай, Стас.
4: Итак, смотри, ты отправляешься за покупками в торговый центр.
2: Круто.
4: Итак, ты берешь с собой 5 вещей на букву «С».
2: Буква «С». Сергей, Ань, твое время 30 секунд начинаются прямо сейчас. Поехали.
3: Сумка. Санки.
4: Санки, так.
3: Сапоги.
4: Сапоги.
3: Саквояж.
4: Саквояж.
2: И?
3: Не знаю, серьги.
2: Серьги. Нарядилась просто у нас.
4: Да.
2: Аня пошла в торговый центр. Так, меня все устроило, кроме санок.
4: Почему?
2: А санки зачем?
3: На санках.
4: Все, ты же зимой идешь в торговый центр.
3: Да, да, да.
4: Мы же не обговорили время. Она взяла, смотри, саквояж и сумку. Все это. А что я за тебя-то рассказываю?
2: Реально, что ты за нее рассказываешь? Приз твой, поздравляем, тебя справилась ты. Даже гораздо раньше. Можешь привет передать кому хочешь.
3: Ну, передаю привет вам, доброго утра, хорошего лета, настроения.
4: Ну, спасибо тебе большое.
2: Круто, и тебе привет, друзья. Вы ловите розыгрыш в прямом эфире и передавайте привет вейкаперу.
1: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: В Экспокар на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже в Экспокар на Ларина 28Б. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б.
2: Самосчет приветственный выгод действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
3: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почепа», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
4: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил, а также огромный выбор мебели для ванных комнат, тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
2: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрянь, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Выбирайте КМ «Печорский». Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Паузбербанк. ООО «Санежлитерстрой». Проектная декларация на наш.ком.рф.
4: Культурный забег «РУЦ» снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на roots.ran. Давай бегом по городу. 0+.
5: Оно рейтинг «Спорт» Нижегородской области, село Каменки. ОГРН 123-520-3-028-722.
6: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 6 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
7: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Мы здесь зачем собрались этим утром? Чтобы байки от более старшего поколения разобрать, правда или вымысел. Читаем ваши комментарии. Валерич вот рассказывает: не обижайся, ему говорили, на обиженных балконы падают. Просто в детстве парни угрожали.
1: Я слышал про воду, что возят.
0: Да, но здесь и балконы падают. Дмитрию говорили: будешь курить, заячья губа вырастет.
1: О, да, это я слышал.
0: Есть такая тема. А вот Елена вспомнила, не могла понять в детстве, почему брат постоянно смотрел на свои ладошки и спрашивал, не волосатые ли они.
1: Это она, конечно.
0: Вот так, брат. Надо доесть свою еду, а то цыганенок победит в бою, Мирослав написал.
1: Представляешь, ты не доел, идешь, видишь впереди цыган такой: в этот день я не вывезу, возьму нож.
0: Сегодня я доел. Погнали, по одному.
1: Нет, доел такой: цыгане, вы что у нас преследуете? Сытый и злой.
0: Анна рассказывает, запомнила, что когда была маленькая и ела темный или сильно подрумяненный хлеб, бабушка с дедушкой говорили, что жених чернобровый будет. Теперь выросла и сама так говорю в шутку, когда хлеб темный ем. Лицо моего блондина мужа в этот момент, ну просто покерфейс.
1: Он же пойдет перекраситься.
0: Готовится к чему-то, наверное, скажет, ну ладно. Евгений написал: бабушка говорила, долго будешь спать, девки весь забор обделают тебе. Вот такая история.
1: Вот и девчонкам прилетело.
0: Да как они это придумывали вообще? Просто же и понятно все.
1: Я бы хотел, представляешь, если бы это все сбылось. Ты долго поспал, и тебе присылают фотографии, где девчонки такие: смотри, что стало с твоим забором.
0: Кстати, мы же спрашивали про девчонок, парням что говорили. Вот Александр вспомнил, говорит: не ставь обувь наоборот, правый ботинок слева, левый справа. Не нужно так делать, иначе жена слепая будет. Как это связано, говорит, не знаю, но мне так говорили. Я не представляю, в какой мы вселенной сейчас.
1: Чего? Родители? Не надо так.
0: От Дарьи подборочка, поехали. У любой бабушки была знакомая, которая шила, и в этот момент иголка вошла в руку и осталась в кровеносной системе, вышла через год. Такая история. Сын маминой коллеги ходил без шапки и заработал менингит. Ну, база.
1: Дарья, ну, ведь заработал же.
0: Дарья, все большие комары – это малярийные.
1: А, да.
0: Ну, это среди нас байка, детей больше ходило.
1: Вот это я слышал.
0: А, все бабушки и дедушки ходили в школу через леса, бездорожье, по 100 километров пешком, и все это зима была. Помните эту историю?
1: Да, да, да. А ты не можешь здесь 4 квартала пройтись.
0: Опять же, Дарья, это ее топ. Муж маминой знакомый купил беляш на вокзале, откусил его, а там человеческий зуб.
1: Какая мерзость. Не, ну давай так, в это я готов поверить.
0: Во что, в последнее?
1: Да.
0: До этого ты ни во что не верил.
1: Ну, все остальное еще с натяжкой, а здесь прям вот вполне возможно.
0: Продолжайте писать, очень крутая тема. Вейкаперы. На рекорде.

0: Лидеры на рекорде.
1: А у нас ровно 9.00 в Петербурге по московскому времени. В этом часе у нас эксперт по здоровому питанию и, в принципе, здоровью и правильным упражнениям. Поэтому вопросы ему можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Обсуждаем мы байки. А начнем с новости этот час. Там пузатые мужики привлекают женщин сильнее, чем качки. А, наконец-то нужное исследование от ученых из Китая. Такой заголовок. А, ученые собрали женщин из разных стран и просто показывали им фотки мужчин с размытыми лицами. Но не пузами, да? Абсолютное большинство выбрали мужчин с парой лишних килограмм. Важно, пара лишних килограмм, да? Вот мы зацепимся за эту строчку. И этому есть объяснение. Оказывается, уровень жира напрямую связан с тестостероном. Видел? Но, опять же, мы зацепились. Пара лишних килограмм. Настоящего самца женщины выбирают по животику, как заявили китайские ученые и девушки из разных стран.
2: А мне кажется, что исследование смазано немножечко.
1: Так, смазано чем? Маслом с жиром, да.
2: А нет ли такого, что девочкам нравятся мужчины с затертыми лицами? Они полненькие. Чем не внятнее физиономия, тем симпатичнее человек.
1: Ну, вроде неплохо. Такой вроде.
2: Нормально. Нет вот этого ярко выраженного недовольства на мои покупки. Просто нейтральное лицо.
1: Безэмоциональный чечек такой.
2: Приходит и говорит, а вот мне мой не нравится. Почему? А вот у твоего нормальное размытое лицо.
1: Либо его можно дорисовать, это лицо. Тоже это момент создания.
2: Знаешь почему? Потому что у женщины появляется возможность сделать что-то свое. То есть исправить лицо, на вот дорисовать его портрет.
1: Ты пузики как-то будешь объяснять?
2: Пузики? Но я против пузиков. Но это неудобно.
1: А что носишь тогда?
2: Я им хочу избавиться, но это, знаешь, это как ипотека.
1: Он не уходит.
2: Да, тебе его дали, ты такой, я хочу закрыть за 3 месяца тебе. А нет, процентики набежали, ты их наел.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Оказывается, взрослых людей, имеющих детские увлечения, такие как комиксы, мультсериалы, детские телешоу, видеоигры и тому подобное, ну кому это нравится, так, в Японии называют акино-атамодати. Акино-атамодати.
2: Акино-атамодати.
1: Взрослый друг переводится.
2: Нормально.
1: Акино-атамодати.
2: Нормально. Так, да, поменяй себе статус.
1: А у нас бы посадили.
2: За что?
1: Не знаю.
2: Подождите, я собираю комиксы и фигурки, смотрю мультики.
1: Да? Ну ладно, акино-атамодати. Теперь ты не Стас, ты акино-атамодати.
2: Это звучит как оскорбление.
1: Да не, прикольно. Ладно. Представляешь, Никита, акино-атамодати и рыжий. Франц де Валь получил Шнобелевскую премию, это юмористическая премия, да, за открытие способности шимпанзе безошибочно узнавать друг друга по заду. Он реально провел исследование. Он говорит, они узнают себя по попе. Ему говорят, ну, классное исследование, Франц де Валь, держи Шнобелевскую, больше не дадим.
2: Как у вас прошло все вот это исследование? Да, через одно место. Он столько поп посмотрел.
1: И еще один фактик. Чем больше людей вовлечено в выполнение задачи, тем меньше каждый из них склонен прикладывать усилий, считая, что его личный вклад незначителен. Этот эффект называется эффектом Рингельмана. И он объясняет, почему маленькие группы функционируют эффективнее больших. Ну, есть в этом,
2: да,
1: правда, кстати.
2: То есть стоит сократить группу, ну, да, там, да, да, хотя бы на одного человека, да?
1: Так.
2: Было у вас, допустим, пятеро, стало четверо, да, и уже лучше работает. А если стало трое, так вообще отлично.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекта России 0+.
4: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
5: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
4: Новый JQ J6 создан для таких историй.
5: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
4: JQ J6 от 2 030 000 рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
6: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
9: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
10: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8 917 887 5330.
11: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
13: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
14: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Голос Утренний Владимирская область, село Чириково. Украин 13-235-0-263.
15: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
16: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
17: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
16: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
17: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
16: Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-260.
18: Агат. Покупай выгодно.
19: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
20: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Там Дмитрий Гнутов ждет ваши вопросы в чате мобильного приложения Рекорда. Так просто напомнить, мало ли вдруг забыли, пока мы обсуждаем, какие байки вы слышали от старшего поколения. Женя нам рассказывает, слушательница наша, в детстве, как только чуть поспеет Виктория, я ее срывала и ела. Бабушка меня пугала и говорила: давай, иди, голожопка-то придет, тебя в баню унесет. Тогда было смешно, сейчас смешно, тогда было страшно. Вот такая история.
1: Так, из-за того, что ешь ягоду в раннем этом, ее созревании?
0: Да.
1: Покажите мне этот огород. Посмотрим, что эта голожопка сделает.
0: В баню захотел просто.
1: Ну и в баньку тоже.
0: Алешенька, сынок, голосовое.
2: Доброе утро, парни.
0: Привет.
2: А такую байку слышали? Когда зеваешь, рот закрывают, то муха залетит. И это по факту. Я как-то ехал на машине с открытым окном, зевнул, мне жучара так в рот залетел. У меня синячище было на языке. И еще вот это послевкусие, как будто он навозный был.
0: Так, Юлиан рассказывает. В детстве родители говорили: Юля, не будешь учиться, закончишь школу со справкой. Пойдешь работать дворником. Хотя и дворником тебя не возьмут, когда школу закончишь. Там уже очередь на это место. Так и будет. Всем говорили, кстати, что нужно хорошо учиться.
1: Со справкой, да, я слышал такое про справку.
0: Ну, подвяз про дворника всегда было. Сейчас вон сколько зарабатывают, надо было не учиться.
1: Дворники очень много зарабатывают.
0: Во время обеда, когда мы дербанили курицу, Ленуська рассказывает, отец говорил, что девочкам надо кушать крылья, мол, вырастут и выпорхнут из гнезда. А я упорно ела голени. Мне какая разница, улетать или убегать вообще?
1: Подвязала.
0: Бабушка всегда говорила: не доешь еду, жених кривой будет, наша слушательница. Спасибо, ба, теперь у меня лишний вес, и жениха нет вовсе. А еще когда у мамы подгорали сырники, мне говорили: ешь, грома бояться не будешь. Как они это подвязывали вообще?
1: Слушай, раньше объясняли какие-то явления тем, что это, ну вот, не знаю, там... Сейчас скажу. Ну, солнце стоит, это значит, там какой-то бог Ра на своей ладье. Вот это. Нет, здесь то же самое.
0: Я схему понял. Не сделаешь то, что они хотели, с тобой случится что-то плохое. От бабайки до конца света.
1: Чего-то боишься, тебе говорят, ну, значит, ешь тогда вот горелые сырники.
0: Илья голосовое записал, послушаем.
3: Всем привет, всем хорошего дня. С вами Ильюха. У меня в свое время родители говорили, что если мучить или убивать пауков, то денег не будет. И причем забавно то, что несколько раз получилось, что пауки от моих рук погибли. Так потом в семье такие финансовые проблемы начинали, что не пером написать, не словами описать.
0: Как закончил?
1: Представляешь, семья, где отец лудоман. И он возвращается. Сын что, убил паука?
0: Ольга.
1: На черное все поставил.
0: Ольга написала, мама говорила, не жрать много желтых круглых витаминок, рога вырастут. Я своих детей тоже так пугаю. Одинаково.
1: О, это жестко. Ну, во-первых, там может быть и отравление, наверное.
0: Да нет, это про рога больше. Я это...
1: Рога больше?
0: Они же вкусные.
1: Я, знаешь, что подумал, что сейчас все кривые парни, какие-то некрасивые все такие, они будут ходить скоситься на девочек. Это ты не доедала в детстве.
0: У меня сопли, потому что ты чай не допивала.
1: Спасибо тебе.
4: Вейкаперы. На Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Инженеры и представители технических специальностей остаются одними из самых востребованных работников в России, заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, у предприятий сохраняется высокий спрос на такие кадры. Также в числе наиболее востребованных специалистов остаются программисты. Министр отметил, что дальнейшее внедрение искусственного интеллекта может увеличить потребность в IT. Госдума приняла закон, который позволяет регионам самостоятельно вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Экспериментальный режим будет действовать 5 лет с 1 марта будущего года по 1 марта 2032. Телеканал CNN подсчитал, что президент США Дональд Трамп как минимум 37 раз заявлял о скором заключении сделки с Ираном. По данным журналистов, такие заявления звучали в социальных сетях, публичных выступлениях и интервью. Больше новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером.

0: когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо». Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 года не является. Объявление действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 12+.

0: детский дом.
1: Потому и не кусают.
2: А кведы?
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Дэнс лето.
13: На рекорде.

0: Вейкаперы представляют рубрика «Полезная среда».
1: Эксперт по полезной среде у нас Дмитрий Гнутов. Дима, привет.
2: Доброе утро.
1: Ну что, поехали, сразу отвечаем на вопросы. Началось лето и становится жарко. Скажите, как тренироваться в жару?
2: Да, на самом деле летом действительно сложнее тренироваться из-за того, что температура выше, тело быстрее нагревается и, соответственно, человек быстрее устает. Поэтому самый такой проверенный способ – это перенести тренировку либо на утро, пока еще не жарко, либо на вечер, когда уже не жарко. Но понимаю, что это не всегда возможно. Поэтому пейте больше воды, потому что организм быстрее обезвоживается, ну и больше отдыхайте между подходами. А если вдруг в тренажерном зале, допустим, душно, то часто бывает такое, что администратор, ну, просто случайно забыл включить, например, или там поставил большую температуру. Попросите, чтобы температура стала комфортной. Ну, а если супер жарко, то идите гуляйте. Просто на час больше прогуляйтесь, подышите воздухом и потом возвращайтесь уже к тренировкам.
3: Подождите, а как насчет перенести тренировку на осень?
2: Многие так и делают.
1: Классный план. Следующий вопрос. Почему в одном приеме пищи должны быть белки, жиры и углеводы? Почему нельзя их съесть по отдельности?
2: Конечно, можно и по отдельности. Но когда вы употребляете хотя бы несколько макронутриентов за прием пищи, например, там белки, жиры или там жиры, углеводы, а лучше все сразу, то они замедляют всасывание и переваривание друг друга. И создается некий такой тормозящий эффект. И, в свою очередь, это дает такое более длительное чувство насыщения и проще контролировать аппетит. И вы в итоге меньше за день съедите и уложите свой дефицит калорий. Допустим, если вы там построить решили.
3: А я услышал, что когда ешь мясо, ну, его лучше употреблять с зеленью. Тогда оно лучше усваивается. Есть такая тема?
2: Да, есть такое тоже.
3: Но все
2: не так однозначно, там много переменных значений. Что до этого ел, какой у тебя организм, как он воспринимает.
3: Ну, тогда и не надо меня слушать, ешьте как ели.
1: А я слышал, если ешь мясо на вокзале в каком-то чебуреке, лучше взять абсорбент какой-то.
3: Нет, там хуже.
1: С ним усваивается хорошо.
3: Если ешь мясо где-то на вокзале, то возьми отпуск.
1: Как меньше болеть? Дим, тебе такой вопрос прилетел.
2: Друзья, ну давайте так. У человека в любом случае будет болеть тело. Это неизбежно. Но если регулярно, адекватно тренироваться, то вы укрепляете здоровье и увеличиваете так называемый запас прочности вашего организма. Но человек вправе выбирать сам. Он будет болеть из-за того, что он потренировался и чувствует крепатуру в мышцах. Это такая приятная боль. Либо из-за того, что пришло время и тело начинает сыпаться. Так что тренируйтесь и будете меньше болеть.
1: Класс. Дим только что придумал новую криптовалюту — крепатура. Забирайте. Дим, спасибо большое за ответы на вопросы.
2: Да, также, друзья, кстати, у меня сегодня 100-й эфир на Радио Рекорд.
1: О, поздравляем!
2: В честь этого хочу сделать подарок и всем слушателям. Хочу подарить 30-дневный комплекс домашних тренировок. В любом поисковике пишите «клуб «Хватит себя жиреть», переходите на канал и забирайте бесплатные тренировки.
1: Круто, спасибо за подарок, Дим.
2: Пока-пока.
0: Полезная среда. По средам. В Вейкаперах. На Рекорде.

0: Record. Реклама. Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-10-10. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
1: Салон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
4: 281-85-99.
5: Доченька, что это там рисуешь?
6: Это домик.
5: А почему он весь в трещинках?
7: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
5: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
8: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
0: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина.
9: Работа, стресс, суета.
10: Дела, быт, усталость.
9: Дорогая, пора в отпуск.
11: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
12: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
13: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
12: Новый JQ J6 создан для таких историй.
13: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
12: JQ J6. От 2 030 000 рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
14: Турецкие выходные возвращаются.
15: Я вижу тебя наяву или сплю.
16: Стой, иначе выстрелю.
14: Все совпадения не случайны.
17: Кольцо найдет твоего суженого.
18: Вы не это ищете?
17: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
14: Все жизни связаны.
18: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
14: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
19: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: над старшего поколения и закрываем на сегодня эту тему. Нельзя было ходить в баню после 12 ночи, рассказывает Светлана. Там нечистая, могла забрать. Ходила в баню всегда после 12. Хотя бы кто забрал.
1: Нечистая, потому что она не успела помыться.
0: Сила, сила. Вера Лин писала, видела шаровую молнию. Теперь я старшее поколение, что ли?
1: Нет, ты свидетельница. Лови букет.
0: Пригласил, да. Доброе утро, Сергей написал. Это тебе зайчики передали, конфетки, яблочки и так далее. Бывало, что такое приносили, о, говорили.
1: Зайчики.
0: Я белочку перед каждым Новым годом жду всегда.
1: Но она приходила?
0: Она приходит регулярно.
1: Что она тебе приносит?
0: Все, что у нее есть.
1: Счета, которые нужно оплачивать.
0: Да. Кстати, Евгений Юрьевич тоже вспомнил, как ждал Дед Мороз, пока придет, чтобы подарки под елку.
1: О, а вот это, конечно.
0: Чтобы лично его застать, да?
1: Главная байка, конечно.
0: Ага. Таких народных байк было много у меня. Стас рассказывает семье. Если прогулять школу, то попа может покраснеть. Вот про что ему говорили.
1: А, так это у всех такая была.
0: Стандартно, конечно.
1: Приходишь после 10, что там, не гуляешь, колени болят там, не знаю.
0: А Андрей Кош 73 рассказывает, его истории жесткие. В детстве, когда мы были в деревне, у бабушки на окраине деревни стоял дом. Нам говорили, что там живет ведьма и что она варит отраву, а ее сын ест детей.
1: Так.
0: Если пройти мимо этого дома, то могут заколдовать нас. И мы в это верили и обходили этот дом за километр. А оказывается, ничего там подобного не было.
1: Представляешь, он приходит, да, сидит, мама ему рассказывает эти байки, он с друзьями сидит, и один из них такой, я там живу, есть что поесть.
0: Светлана рассказывает, муж маминой подруги хромал. Я спросила у мамы, почему он хромает. Она сказала, его акула укусила. Все детство думала, где он нашел акулу у нас? А потом оказалось, что он просто упал на стройке с третьего этажа, и что там у него не так что-то срослось по итогу.
1: А что, если он всем так рассказал? Ну, я упал на стройке, там что-то не так. А на самом деле у него вражда с акулой. И просто сейчас акула уехала потренироваться, и у них следующая скоро битва.
0: Ирина рассказывает, не плюй шелуху от семечек с крыльца, черти набегут, говорила бабушка.
1: И скажет, дай смят, все, у тебя же есть.
0: И уберутся, да. Когда палишь костер, Диман говорит, чтобы дым не летел в глаза, говоришь, дым, дым, я масло не ем. Еще можно фигу ему показывать.
1: Да, куда фига, туда дым, ты говоришь.
0: Куда фига, туда дым.
1: Да, когда быстро говоришь, вообще какой-то.
0: Как строчка из рэпа. Куда фига, куда дым, куда фига.
1: Нам нужен трек.
0: Куда фига, туда дым. Классно, классно. Давайте итог голосования подведем вкратце. Какие байки вы слышали от старшего поколения? На первом месте не перешагивать через человека, он не вырастет. Самое популярное. На втором месте это слипнется от сладкого. И на третьем месте, как Новый год встретишь, так и проведешь.
1: Вот все такие. Работает.
0: Все. Вейкаперы. На рекорде.

0: Каспиной на Рекорде.
1: 10 утра у нас ровно в Петербурге, по московскому времени. Здесь вейкаперы, и мы напоминаем, что нам можно присылать вопросы. В конце часа мы на них отвечаем в чате мобильного приложения Рекорда. Можете их писать, любые, какие хотите. Может, вам подсказка какая-то нужна. Мы как шар с предсказаниями можем тоже там. Вы можете написать первое, второе или третье, мы скажем третье.
2: Первое – это супчик. Второе, что-то с котлеткой.
1: Вот все наше понимание сообщений. Пишите, друзья, в конце шоу отвечаем. А мы пока к новостям. Оказывается, офисная работа разрушает здоровье женщин. Это так. Плохо, это плохо. Работа в офисе наносит серьезный ущерб женскому здоровью, провоцируя набор веса, варикоз, психологические проблемы. Рассказал об этом акушер-гинеколог. Вот, человек, которому с образованием, можно доверять, в принципе. Вот такая история.
2: Вполне возможно, из-за того, что сидячий образ жизни, либо неудобная обувь.
1: Ну... Нервы, опять же, мы выбешиваем на работе наш
2: кого?
1: Пол, да?
2: Ну не мужчин, знаю. Но все равно я когда в офисе работал, я вообще был, ну, идеальный сосед.
1: Тебе так
2: работе.
1: Казалось. Тебе это при тебе ничего не говорили.
2: Ну, наверное, не знаю. Да. Нет, я был нормальный. Надо написать своим бывшим коллегам.
1: Ну вообще можно, почему бы и нет, там удаленочку какую-то выбить сейчас, да, для девушек. Почему бы нет?
2: Давайте так, девочки, которые работают в офисе, и начальники этих девушек, женщин прекрасных, придумайте какую-нибудь штуку, чтобы им было удобнее работать, чтобы для них офис был. Все, сейчас. Так, подожди, давай. Где мой сундучок с сексизмом? Так. А вы отнесите их рабочие места, знаете, в такое пространство, которое на кухню похоже.
1: О, добрый вечер, добрый вечер.
2: Ну ладно, это шутка, конечно. А что, если сделать действительно рабочее место там для девочек, для некоторых мальчиков, привычное для них? Ну,
1: для девчонок четырехдневку надо сделать, и мы в пятницу мужиками нормально поработаем, правильно?
2: Согласен. Иногда можно делать им и двухдневочку, и однодневочку.
1: Хорошо, и сейчас же хорошо сидим.
2: А нам в гараже, а мы в гараже, должен быть у нас офис такой, да, мы сидим там.
1: Ну надо думать, идея пока сырая.
2: Защищайте девочек.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, про мороженое же.
2: Ну, конечно же, про него любимое. Итак, мороженое появилось еще в самые древние времена. Китайские правители создавали ямы, где хранили лед, а потом смешивали его с какими-нибудь ароматизаторами. Но это еще не все. В Европе римские императоры приказывали быстрым бегунам доставлять им снег и лед с Апеннин. Ну, Апеннинские горы. И вот они прибегали, приносили им это, а императоры смешивали этот лед с фруктами, медом, либо розовой водой, что сейчас мало отличается от нынешнего мороженого.
1: Круто.
2: Если слишком жестко приказывали, то лед уже сразу смешанный прибегал. Желтый. Да, чтобы они не напрягались. По оценкам, в скандинавских странах, таких как Финляндия, Швеция и Норвегия, потребление мороженого составляет более 12 литров на душу населения в год. Представляешь? Угу. По сравнению с Италией, родиной самого вкуснейшего мороженого, джелато. Джелато, ты пробовал?
1: Почему оно такое вкусное?
2: Ты не пробовал джелато? О, это великолепнейшее мороженое. Оно очень вкусное. Оно,
1: может быть, и ел,
2: оно,
1: не помню.
2: Оно отличается даже от самого вкусного, которое вот здесь есть.
1: Лучше
2: у нас.
1: Лучше коровки из Кореновки, что ли?
2: Коровка из Кореновки где-то там нервно курит в сторонке. Вот. Джелато действительно очень вкусно настоящее. Вот. Так вот, в Италии всего 5,5 литров на душу населения. На одного человечка в год. И немножечко про эскимо. Угу. Слово эскимо пришло к нам в русский язык из французского эскимо. Надеюсь,
1: хорошо рассказал.
2: Эскисюмоа. Не знаю. Ну, пусть будет как-то так. Изначально так называли традиционный детский цельный комбинезон из меха либо кожи, который носили дети коренных народов севера, то есть эскимосы.
1: Подожди, а вот это твое самое вкусное мороженое?
2: Желато.
1: И село Зеленое тоже проигрывает?
2: Все село. Да ну нет, конечно же, у нас есть очень вкусные мороженые.
1: И золотой стандарт, подожди.
2: Золотой стандарт? Ты что? Золотой стандарт, он всему проигрывает, по-моему, нет?
1: А вот это с шариками внутри из КБ.
2: Да, ну вообще, я не знаю, это не мороженое, это выкидыш какой-то, не знаю, кондитерский.
0: Рекорд. Реклама.
3: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.ru.
8: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
9: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 10 июня.
2: Овны, в этот день вашему любимому человеку захочется сделать вам некоторое замечание касательно поведения вашего.
1: Тельцы, сегодня ваш любимый человек будет активно придираться к вашим словам.
2: Близнецы, сегодня ваш любимый человек будет полагаться на вас несколько больше, чем обычно.
1: Раки, в этот день у вас совместно с вашим любимым человеком замечательно получится воспитать маленького ребенка.
2: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять ваши шутки и в целом ваше чувство юмора.
1: Девы, в этот день ваш любимый человек ни на секунду не должен забывать о том, что вы его любите.
2: Весы, будьте сегодня честны в первую очередь перед собой.
1: Скорпионы, сегодня вас будут ждать радостные открытия и приятные находки в личной жизни.
2: Стрельцы, не будьте сегодня так категоричны, не торопитесь выражать свое мнение по поводу того или иного.
1: Козероги, сегодня вы вполне можете перепутать вашего любимого человека с кем-то еще.
2: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет непросто перестроиться на общение с вами после другого общества.
1: Сегодня для рыб, очевидно, настанет время заняться шопингом. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума приняла закон, который разрешает управлять вездеходами, багги и другой техникой категории О водителям с правами категории Б, С и Д. Новые правила будут действовать при аренде такой техники и после обязательного инструктажа по безопасности. В Госдуме предложили отменить штраф за забытые дома водительские права, свидетельство о регистрации автомобилей и полис ОСАГО. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, благодаря электронным базам данных сотрудники госавтоинспекции могут быстро проверить необходимые сведения без бумажных документов. Китайские ученые впервые в мире пересадили человеку сразу несколько органов свиньи. Пациенту с диагнозом смерть мозга пересадили печень и две почки, которые успешно функционировали почти 5 дней. После этого эксперимент завершили по просьбе семьи. Исследователи считают, что операция подтвердила возможность одновременной пересадки нескольких органов от животных человеку и может стать важным шагом в развитии ксенотрансплантации. Еще больше самой актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Дэнс Лето
0: на рекорде. Новый трек на рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Есть очень горячая техника, лучше закупаться сейчас, Стас.
2: Так, какой именно?
1: Смартфоны, ноутбуки и другая техника взлетят на 40-50% до конца года. Это предупреждают эксперты. А во всем виноват технический сбор, как обычно, кто-то в чем-то да виноват.
2: Технический сбор?
1: Да, так он звучит. Его перенесли на 1 декабря, но полностью остановить рост цен не выйдет. По новому закону, за каждый ввезенный ноутбук импортеры будут платить 500 рублей, за смартфон 250 рублей. Однако бизнес, ну, конечно же, заложит эти издержки в стоимость товара. То есть на нас все, опять же.
2: Ну, так пусть на 500 рублей стоит дороже.
1: Но не совсем так это работает. А сверху добавятся еще торговые наценки и налоги, естественно. Поэтому, если ты хотел обновить смартфон, ноутбук, телевизор, вот пылесос, да хоть что, просто знай про это.
2: Так, где взять денег? Когда там будет уже такое, что мы вот цены повышаем, но вот за это вам даем еще и денег?
1: Было классно. Еще одна новость. Знаешь, что узнал? Скины из CSGO, из CS2 могут отобрать при разводе. Игровое имущество, как оказалось, юрист рассказал, тоже попадает под раздел с бывшими супругами. По словам экспертов, суд может учитывать стоимость игровых аккаунтов, персонажей, редких предметов при разделе совместно нажитого имущества.
2: Но это если он тратил семейные деньги на это.
1: Да, это легко доказать. Мы же вон вчера обсуждали.
2: Да, что если с общего счета.
1: Да.
2: А представляешь, она такая говорит: слушайте, ну неубедительно, не факт, что это были ваши деньги, да? Да я 15 каточек вынесла, вы что? Что такое, я хедшотов там нараздавала, он где был в этот момент?
1: А как в данном случае, аккаунт на кого завести, на друга тогда?
2: Нет, дело. А какая разница на аккаунт?
1: На батю аккаунт переписать?
2: Важно, с какой карточки были оплачены. Да ты можешь хоть на маму оформить аккаунт, хоть на, не знаю, на малазийского мальчика.
1: С маминой карты.
2: Вот, если это...
1: Уже выход.
2: Но опять же, нужно смотреть, делятся ли подарки. Если это подарок был тебе, то есть тебе скин кто-то подарил, то тогда можно...
1: Ну так ты усложняешь все. Да,
2: это не я усложняю, жизнь
1: усложняешь,
2: такая.
1: Как обычно. Вот это, ага.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Когда качество становится стандартом. «Созвездие 52.ру». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Саундтрек нашей жизни. Моя игра. 27 июня. Стадион «Совкомбанк-Арена», Нижний Новгород. «Баста». Большой концерт. Больше 2 часов живого звука. 16+.
4: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
5: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 1,46. Украина 121-59-13-79-93. 18+.
6: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
7: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Немного ответим на вопросы, ну и пойдем уже. А так, Ева просит нас, пожалуйста, передайте привет любовный Альфреду от Евы. Я очень его люблю.
1: Альфред, любовный привет тебе.
0: Вот Альфред или Альфред, вот как правильно, интересно. Имя такое не часто встречается.
1: Да, интересное.
0: А, поехали дальше.
1: Подожди, от Евы?
0: От Евы.
1: Прикольно. Здесь а от Брюсов никаких нет, не надо ему передавать.
0: Нет, нет, нет. А, Денис говорит, ребята, скучаю по Питеру. Три топ ваших алкогольных коктейля. Ну, мы вообще против алкоголя.
1: Да я и не пью.
0: Вот, поэтому вообще смешивать, я вообще не за смешивать. Я за вот отдельные напитки вообще.
1: Ну вот...
0: Льда достаточно, я за вот...
1: Лед, просто лед.
0: Лед и все, и какой-то напиток.
1: И даже без алкоголя.
0: Ну, конечно, да.
1: Знаешь, когда ты не пьешь такое, но в этой культуре ты говоришь, значит, мне, пожалуйста, водички и двух пьяненьких рядом со мной. Все, то есть какой-то алкоголь присутствует.
0: Так, отец Никон, ему нужна помощь. Он говорит, во-первых, всем привет.
1: Бог поможет.
0: Такая ситуация. Первая бывшая жена предложила поехать с ней в Нижний на эти выходные. А вторая бывшая жена поехать к ней на дачу. И они не знакомы. Вопрос вот в чем. Как объяснить нынешней жене, что косить траву в эти выхи на даче никак не получится? Сложная ситуация.
1: Ух ты ж, ежики. Так, стоп, подожди. Они не зря бывшие.
0: Это раз.
1: Все, пусть сами едут. Давай, познакомь их. Пусть они едут в Нижний. Там
0: вообще
1: много...
0: так себе совет, познакомь их. Ну он же хочет отправиться в одно из путешествий.
1: Не-не-не, так нельзя. Mm-hmm. Это не по-мужицки.
0: Скажи, я всегда говорю, бок болит.
1: Не, смотри, если есть нынешняя жена, то значит бывшие тебе уже все, никуда не упали, понятно? К сожалению, ну, мне кажется, что это правильно.
0: В личку отвечу, ладно. Это. Евгений нас просто спрашивает, почему все так?
1: Ну, как-то так.
0: Потому что не так иначе. Никак вот, иначе, да. Неизвестный слушатель скинул цифры от 1 до 8. Видимо, нам нужно выбрать какую-то цифру. Давай четверку.
1: А, надо назвать ее.
0: Ну да, давай 4.
1: 4?
0: 4, это вроде нормально.
1: Ну, мы вроде не в Китае, давай 4. Да?
0: Давай 4, это подойдет. Друзья, спасибо вам большое за это утро замечательное. Завтра мы с вами услышимся. Кстати, у нас короткая рабочая неделя. Завтра последний рабочий день и отдыхаем. С вами были вейкаперы Никита и Стас.
1: Всем прекрасного. Прекрасной среды.
0: Пока!
2: Вейкаперы на рекорде.

эфире Рекорда стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие три часа проведем в классной компании. Ребят, рассказывайте, как зовут ваших детишек при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. Вот опубликованы самые популярные имена среди новорожденных в Ленобласти в 2026 году. И ими оказались София и Михаил. Такую статистику опубликовал региональный ЗАГС. На втором месте Анна и Александр. На третьем Василиса и Марк. А вот среди редких имен у мальчиков выделяются Кузьма, Назар, Лука и Клементий. А у девочек Анора, Мадлена, Вивея, Лали, Мане и другие. А если у вас еще нет детей, то какими именами вы бы хотели их назвать, напишите тоже в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу Trap Mafia House, Mafia Style.

слушаем работу от Джоэл Кориенера «Devotion». Продолжим также бодро «Sound of Legend 6» «Вояж, вояж». Открывает этот час главный танцевальный «Airbook» с работой «Graceland Record Mix». И все это рекорд «Dance Let

0: Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
7: Доченька, что это там рисуешь?
8: Это домик. А почему он весь в трещинках?
9: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
8: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
10: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
11: Празднуем День России в Сормовском парке. В программе выступления вокальных и танцевальных коллективов, веселые конкурсы, подарки. 12 июня в 12 часов встречаемся у главной сцены Сормовского парка.
12: Без возрастных ограничений.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума приняла закон об ужесточении контроля за деятельностью иноагентов. Закон запрещает с 1 сентября размещать социальную рекламу на ресурсах иноагентов и обязует органы власти и банки в течение 3 дней предоставлять Минюсту в электронном виде информацию о финансовых операциях, счетах и вкладах иноагентов. Сборная России по футболу одержала победу над командой Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3-0. Игра прошла в Калининграде на стадионе «Ростех-Арена». Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения с игровой платформы Roblox, которую заблокировали в России в конце прошлого года. В Минцифры заявили, что получили от Roblox гарантии соблюдения российского закона. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН
2: 116-784-739-2131-30. Да все
3: без... Что?
2: Эшпы.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
0: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке, любоваться панорамными видами на залив, купаться на собственном песчаном пляже, ходить на сапах и яхте, восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный» для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8 800 222 1919 0+.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
4: 281-85-99.
5: Саваде-ха, инде.
6: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на большой йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
11: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-523-028-722.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал «Зарегистрирован». Регистрирован управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520-11-42 для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
0: Мы начинаем!
2: Если ты еще никак не можешь проснуться, то у меня для тебя есть две классные новости, о которых я расскажу прямо сейчас. От «Хочу и баста» на рекорде. Воу Фокс меня зовут. Привет-привет. Итак, ученые доказали, что регулярные силовые упражнения по 10-15 минут в день способны заметно улучшить здоровье, привести тебя в тонус и даже продлить жизнь. К такому выводу пришла команда ученых из Школы общественного здоровья Гарвардского университета. Результаты масштабного исследования основаны на 30-летнем наблюдении за более чем 147 тысячами человек. За время исследования выявили четкую закономерность. Те, кто уделял силовым тренировкам меньше 120 минут в неделю, проживали больше, чем те, кто занимался дольше 120 минут в неделю. Кстати, в исследовании Гарварда подтвердило, что более длительные занятия не приносят дополнительной пользы для здоровья. Наилучший результат достигался при сочетании силовых и аэробных нагрузок, таких как ходьба, бег, плавание или езда на велосипеде. Ну а если тебе вообще не интересна вся эта тема с физнагрузкой, тогда тебе другой лайфхак. Как поскорее проснуться? Вот прямо сейчас поворачиваешь колесико громкости своего приемника вправо, чтобы сделать погромче, и под летние жаркие хиты от главной танцевальной начинаем просыпаться. В этом часе Fisher Losing It. А также Baby Rexha, New Religion. В ближайшие 15 минут RG Aria. Ну и откроет этот час Avon Roxton, Vertigio. Поехали, это Радио Рекорд.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Парк. Рядом с живописным экопарком «Моховые горы».
7: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
8: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
9: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
10: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чиликово, УКРН 13-233-00-263.
12: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
13: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
14: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
15: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
16: ОФП. Город Казань. Улица Пушкина, Болтова 6. Украина 121-59-79-93. 18+.
17: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
18: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Если в столице начинается купальный сезон, то у нас в Нижнем уже давно в самом разгаре сезон веревочных поползушек. Радио Рекорд продолжает активно раздавать крутые подарки, а именно два пригласительных билета в самый большой веревочный парк России Sequoia Park, где ты найдешь более 80 заданий, составляющих 7 трасс различной сложности и протяженности, от желтой для увлекательной прогулки всей семьей до черной для опытных экстремалов, а также трассу, состоящую исключительно из троллей, протяженностью, представляешь, до 80 метров. Вот где Орта будет, когда ты в подвешенном состоянии, да на веревочке прокатишься из точки А в точку Б. Тут прям реально выплеск адреналина точно будет. А чтобы получить такой адреналин, тебе нужно прямо сейчас написать фразу «Хочу тусить» в мессенджер Макс на номер +7 996 006 109, либо в нашу группу «Радио Рекорд Нижнегород ВКонтакте». Если твое сообщение сегодня окажется 6-м, то уже скоро я тебе в прямом эфире позвоню, и твоя задача – ответить мне фразой «Рекорд качает». И все. Все очень просто. Только сказать «Рекорд качает». Скажешь это – билеты твои. В общем, пиши фразу «Хочу тусить» в Макс на номер +7 996 006 109, либо в нашу группу «Радио Рекорд Нижнегород ВКонтакте». И удачи тебе!

0: Ну а пока ты пишешь мне фразу «хочу тусить» у мессенджер Макс на номер плюс 7 996 00 6 9 или в нашу группу «Радио Рекорд Нижний Новгород ВКонтакте», чтобы выиграть 2 пригласительных билета в крутейшее веревочное пространство «Секвойя Парк», предлагаю послушать и намотать на ус, как не допустить, чтобы школьные домашние задания не переросли в какие-то домашние разборки, а наоборот дали хороший положительный результат. Интересно? Давай послушаем.
1: Вопрос, который приходит к нам практически каждый день. Домашние задания превращаются в вечерний скандал. Ребенок тянет время, родители нервничают, все устают и, в конце концов, страдают отношения. Как организовать домашку так, чтобы было меньше конфликтов и больше результата? Ответ даст декан факультета психологии Мининского университета, кандидат филологических наук Ирина Колесникова. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Очень часто проблема не в домашнем задании, а в том, что к вечеру все уже устали. Ребенок вымотан школой, родители работой, и так называемая домашка становится местом столкновения напряжения. Первое, что важно сделать, это убрать постоянный контроль. Когда взрослый сидит рядом 2 часа и комментирует каждую строчку. Конечно же, у ребенка формируется ощущение, что он сам не справится. И лучше разделять здесь ответственность, например, говорить так: ты делаешь сам, а я помогу, если тебе будет сложно. Очень помогает режим и предсказуемость. Когда есть понятное время отдыха, еды, уроков, то тогда и мозгу легче включаться в работу. И еще важно помнить, что отношения с ребенком важнее идеально выполненной домашней работы. Иногда за конфликтами вокруг учебы стоят тревога, страх ошибки или проблемы с самоорганизацией у ребенка. И с этим как раз работают педагоги-психологи, которых мы готовим на факультете психологии Мининского университета. Сегодня их роль в школе становится все более важной.
3: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-гоу-гоу», город Санкт-Петербург, УКН 116-780.

0: должен был мне написать. Было очень-очень много претендентов, и у меня есть такой человек, который написал шестым, оказался шестым, и сейчас в прямом эфире я ему прямо и набираю. Раз, два, три. Итак... Серега у нас должен быть на связи. Что же он скажет?
1: Алло.
0: Какое алло, Серега? Ты чего? Это Радио Рекорд. Ты должен был что-то другое сказать, наверное, да? Как так?
1: Рекорд качает.
0: Рекорд качает. Ну, вот, ты знаешь, не хотелось мне сегодня никаких поблажек делать. Ну, раз уж впереди такой великий праздник, День России, 12 июня. Ладно, давай я тебе сделаю подарок. Молодец, билеты твои, держи. Аплодисменты.
1: Ура!
0: Вот это, я понимаю, эмоции, молодец, классно, ну, не совсем, немного не совсем все сделал, но при этом ты стал счастливым шестым. А я тебе еще раз поздравляю, давай рассказывай, как дела вообще, чем занимаешься?
1: По работе работаю, рулю на «Газели».
0: Ага, много перевозок у тебя сегодня и вообще в последнее время?
1: Что еще раз?
0: Что перевозишь? Что перевозишь?
1: Перевожу стройматериалы.
0: Ага. Ну, понятное дело, судя по тому, что у нас... По объектам, я понял. Судя по тому, что у нас очень много строек идет вообще в городе и в области, ты, наверное, просто даже не успеваешь отдыхать? Или все-таки...
1: Да.
0: Отдыхаешь, бывает?
1: Не успеваю отдыхать.
0: Но я дарю тебе два пригласительных билета, точнее, Радио Рекорд дарит тебе два пригласительных билета, чтобы отдохнуть активно. А вообще, ты экстремал по жизни?
1: Да, люблю экстрим.
0: Вот, и как раз-таки в Секвойя парк, там как раз-таки экстрим, но там все безопасно, поэтому ты получишь заряд эмоций, отдохнешь и снова в путь-дорогу на работу пойдешь. Я тебе еще раз поздравляю, держи аплодисменты.
1: Спасибо вам.
0: Ну и пользуясь случаем, давай привет, что ли, передай кому-нибудь. Алло, Сергей, ты здесь?
1: Да. Алло.
0: Привет, передавай. Ай, немного связь уже не та. Ну ладно, Серег, если ты меня еще пока слышишь, я трубочку не клади, за эфиром расскажу, как заполучить два пригласительных билета. Ну а если вдруг ты сегодня не стал шестым счастливым, вообще не парься, не расстраивайся, не вешай нос, потому что завтра будет четверг, последний рабочий день на этой неделе. Можно сказать, не до пятницы, но зато какой четверг будет, потому что, возможно, ты уже получишь свой подарок от Радио Рекорд.

0: Что по погоде? Давай расскажу. В данные минуты за окном плюс 28 градусов. Ясно, солнце светит. Ну, просто, ну, даже асфальт плавится. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, немного похолодает. До 25 градусов будет ощущаться как плюс 24 и облачно с прояснениями. Завтра утром без изменений. 24 градуса тепла и облачно с прояснениями.
1: Рекорд. Реклама. В Экспокар на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей уже в продаже в Экспокар на Ларина 28Б. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Самоспех приветственный выгодный действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8 917 887 5330.
3: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил, а также огромный выбор мебели для ванных комнат, тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
4: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: Тапку в пол!
6: Отдыхай ярко! С картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив. Дни рождения на колесах. Летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия» для детей и взрослых. Сормовский парк, центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
7: Выбирайте КМ «Печорский». Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Паузбербанк. ООО «Санежитерстрой». Проектная декларация на наш.ком.рф.
9: Турецкие выходные возвращаются.
10: Я вижу тебя наяву или сплю.
11: Стой, иначе выстрелю.
9: Все совпадения не случайны.
12: Кольцо найдет твоего суженого.
13: Вы не это ищете?
11: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
9: Все жизни связаны.
13: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
9: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Больше 200 участников сыграли в рекордный настольный футбол, в кавычках. Сейчас все объясню. В кампусе политехнического университета Хампера в Канаде состоялась игра в настольный футбол, причем необычная. Прежде всего, ее отличало то, что футболисты были не игрушечными фигурками, а реальными живыми людьми, державшимися за гигантские горизонтальные стойки и пытавшимися забивать голы в огромные ворота. Кроме того, такой человеческий настольный футбол был официально признан мировым рекордом, ведь поиграть в него собралось 254 участника. Нехило так, нехило. Поиграл бы в такой футбол? Вот свой ответ, кстати, можешь отправить сюда мне в мессенджер Макса на номер +7 996 006 109 или в нашу группу «Радио Рекорд Нижний Новгород ВКонтакте», а заодно и привет кому-нибудь написать. Вот, например, как Серега, который буквально несколько минут назад выиграл два приглоса в крутейшее веревочное пространство Sequoia Park. Привет передает Сергей, компания «Монтаж Теплострой». Если хочешь так же, ну, я имею в виду, чтобы привет я передал на весь Нижний, пиши мессенджер Макс на номер +7 996 006 109, либо в нашу группу «Радио Рекорд Нижний Новгород ВКонтакте». Ну, а я предлагаю тебе потихоньку перемещаться во второй час «Хочу и баста», но сначала давай послушаем крутую работу от самого Дэвида Гетты, американского певца Тедди Свимса и австралийской певицы Twins and I. «Gone, gone, gone» трек, поехали!

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться.
2: Хочу и баста.
1: Хочу и баста.
0: Хочу и баста.
1: Хочу и баста.
0: Мы начинаем.
3: Да, врываемся во второй час. «Хочу вас» продолжается. Меня по-прежнему Вова Фокс зовут. И ты знаешь, что я сегодня узнал? Оказывается, сегодня Всемирный день мороженого. Как же это прикольно, особенно в такие жаркие дни. Ну, ты понимаешь, о чем я. Я думаю, что уже пора отметить этот день покупкой самого мороженого. И тебе будет приятно, и Всемирный день мороженого таким образом отметишь. Сразу двух зайцев. Идем далее. Также сегодня день рождения шариковой ручки. Именно в этот день, в 1943 году, американский коммерческий агент Милтон Рейнольдс оформил патент на шариковую ручку. Но настоящее изобретение принадлежит венгерскому журналисту Ласло Бира, который в 1938 году вместе с братом-химиком создал первый рабочий образец – стержень с вращающимся металлическим шариком, на конце который равномерно наносил на бумагу быстро сохнущую печатную краску. А в нашей стране сегодня отмечают день рождения киностудию «Союз мультфильм» и, кстати, юбилей – 90 лет. Студия была основана 10 июня 1936 года под названием «Союз Дед Мультфильм», а через год название сократили до «Союз Мультфильма». Первым мультфильмом, кстати, студии стала черно-белая картина «В Африке жарко». А с 1937 года студия начала выпускать в основном цветные короткометражные мультфильмы о животных. Среди известных работ «Ну, погоди», «Ежик в тумане», «Чебурашка», «Винни-Пух» и другие. Далее свой день рождения также отмечает актер Евгений Стычкин и певица Максим, она же Марина Максим. Ну, знаешь ли ты, да, ее. А еще, пользуясь своим служебным положением, хочу поздравить свою любимую и дорогую жену Катеньку. Уже тебе я все с утра сегодня сказал, но еще и сейчас тоже скажу. Люблю тебя. С днем рождения, дорогая, будь счастлива, хотя ты и так уже счастлива со мной. Если у тебя есть кого сегодня поздравить с днем рождения, обязательно пиши свои поздравления в мессенджер Макса на номер +7 996 006 109, а также в нашу группу Радио Рекорд Нижний Новгород ВКонтакте. Ну и давай послушаем, кто будет в этом часе. Афроджек, Лукас и Стив, Control. А также Good Boys, Blind Spot. В ближайшее время услышим Two Colors с треком Love Fool. Ну и откроет этот час Эбен с треком Hollow. Это Радио Рекорд. Продолжаем.

through this. What comes next will be marvelous.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама. Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
2: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
1: Новый JQ J6 создан для таких историй.
2: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
1: JQ J6. От 2 030 000 рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
3: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Выбираете сервис для вашего «Воя»? Давайте знакомиться. «Плаза» — официальный дилер марки «Воя» дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-10-10.
8: Саундтрек нашей жизни.
9: Моя игра.
8: 27 июня. Стадион Совкомбанк-Арена. Нижний Новгород. Баста. Большой концерт. Больше 2 часов живого звука. 16+.
7: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 6 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

Замечал ли ты на небе в последнее время две ярко светящие точки? Наверняка видел. И я все думал, что это за две звезды такие крупные, так ярко светят и находятся друг от друга на минимальном расстоянии. Так вот, оказывается, все это время мы наблюдали и, собственно, продолжаем пока еще наблюдать Венеру и Юпитер, которые исторически сблизились друг к другу. Жители разных уголков мира, в том числе России, получили редкую возможность наблюдать такое впечатляющее астрономическое событие. Наибольшее сближение планет пришлось на период с 8 по 10 июня. В эти дни расстояние между небесными телами составляет около 2 градусов. Если еще не успел полюбоваться этим зрелищем, обязательно сделай это сегодня вечером. Хотя, несмотря на то, что уже с завтрашнего дня расстояние между планетами начнет постепенно увеличиваться, объекты все еще можно будет легко заметить невооруженным глазом. Главное — выбрать место с открытым ясным небом, чтобы ничто и никто не помешал насладиться таким редким астрономическим событием. Ну а я напомню тебе номер для связи, куда ты можешь отправить свои приветы и признания. +7 996 006 109. Свои сообщения отправляй на этот номер в Макс, а также в нашу группу «Радио Рекорд Нижний Новгород ВКонтакте».

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Акведы.
9: Выбраны.
10: Документы для регистрации ИП.
9: Готовы.

Порой, когда злость на пределе, рука сама тянется что-нибудь ударить или сломать, я не знаю, разбить. И может казаться, что физическая разрядка – лучший способ выпустить пар. Однако исследования говорят про другое. Крик и разрушение предметов не снимают.

Гнев, а лишь временно его маскируют. Организм остается в возбужденном состоянии, а значит, агрессия может вернуться с удвоенной силой. Оказывается, простое глубокое дыхание помогает справиться с физиологическим возбуждением, той самой телесной бури, которая питает ярость. Особенно полезно дополнить такое дыхательное упражнение медитацией или йогой. С чего я тут вдруг об этом заговорил? Да потому что погода. Погода снова решила устроить нам осень посреди лета. Резкое похолодание ожидается в Нижнем Новгороде. На следующей неделе днем температура будет плюс 20 градусов, а ночью опустится до 13. К тому же всю неделю будут лить дожди. Правда, к воскресенью, 21 июня, вроде как опять все нормализуется и снова будет светить солнце и тепло до 26 градусов ворвется в Нижний Новгород. Поэтому, ладно, пока не стоит кричать или бить посуду, лучше давай сделаем 3 медленных вдоха. Подробнее о погоде на сегодня и завтра через несколько минут.

0: Время обновить информацию о погоде. Что изменилось за этот час? Ничего особо не поменялось. Все так же плюс 28 градусов. Ясно, солнце светит, что очень-очень радует. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, немного похолодает до 25 градусов и будет облачно с прояснениями. Завтра утром без изменений. Плюс 25 и облачно с прояснениями.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке «6+.»
6: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
7: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
6: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь «Альтопрофиль» — это проще простого.
8: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альтофорсаж». Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
9: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
10: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
11: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
12: Я на тебе женюсь.
11: И от нее уже никуда не деться.
13: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
11: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Вот так вот пронеслись эти два часа. Завершается «Хочу и баста». Но сегодня всего лишь еще только среда, поэтому завтра в это же время с 12 до 2 слушай свое любимое «Х» и «Б», где будет много чего интересного. Ну и подарки с классной музыкой от главной танцевальной, само собой, разумеется. Все, в эти 120 минут с тобой был Вова Фокс. Обнял, приподнял, покружил и снова поставил. Услышимся. Пока-пока.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Ну, опять же, знаете, какой-то любовью повеяло. Так, заглядываю в наш телеграм-канал Радио Рекорд. Что пишут? Каждая третья россиянка не будет встречаться с мужчиной без автомобиля. Вот такие новости. Каждая третья россиянка вот отказывается, и все. 33% девушек иначе. Вот нет у парня авто. Все, до свидания. 46% девчонок надеются, что машинка появится в будущем. Верим в лучшее. И только 20% готовы к любви. Ну, вот просто так. Просто от чистого сердца. При этом для большинства парней абсолютно не важно, есть там машина у девушки, нет ее, появится или никогда этого не будет. Вот такие вот отношения. Друзья, вы же заглядываете в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите для вас, что самое важное в партнере, что вы всегда ищете, что вот обязано должно быть в вашей любимой второй половине. Пишите, почитаем. Анима в этом чате. Out of my body. Еще слышим Air Quotes и Better Off Alone. Также Good Lucky, La La La. Еще Sony Fadera, Think About Us. В начале часа Yearbox, Graceland. И все это рекорд Dance лета.

0: Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты. Проекты России. 0+.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
5: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
6: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
7: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке, любоваться панорамными видами на залив, купаться на собственном песчаном пляже, ходить на сапах и яхте, восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный» для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8 800 222 1919 0+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Саваде-ха! Инде!
10: Приветствуем вас! Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
11: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: ГОС «Удозднедевала», Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-333-00-263.
13: Празднуем День России в Сормовском парке. В программе выступления вокальных и танцевальных коллективов, веселые конкурсы, подарки. 12 июня в 12 часов встречаемся у главной сцены Сормовского парка.
14: Без возрастных ограничений.
15: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
1: Dance Radio.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Танец лета. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Авиакомпании России готовы к полномасштабному возобновлению полетов на Ближний Восток, заявил глава Минтранса Никитин. На данный момент направление открывается постепенно, чтобы не создавать риски для безопасности пассажиров, отметил глава ведомства. В Грузии могут ужесточить правила для иностранцев. Власти планируют создать единый биометрический реестр и расширить основания для депортации. В их числе работа без разрешения, вождение в нетрезвом виде, мелкое хулиганство и другие нарушения. Также выдворение может грозить иностранным студентам за плохую успеваемость. Более 90% российских подростков хотят подрабатывать летом, об этом заявили в Госдуме. Там отметили, что многие школьники уже работают, но не всегда официально. Для этого власти создают дополнительные стимулы для работодателей и совершенствуют законодательство. При этом летнюю подработку детей поддерживают около 70% родителей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Рекорд.

0: Record. Реклама.
1: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-5330.
2: Клиника «Созвездие Офтальмика». Инновации, которым доверяют врачи, результат, который видите вы. Созвездие52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: Девушки, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
4: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Украина 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
7: 281-85-99.
8: Турецкие выходные возвращаются.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: Стой, иначе выстрелю.
8: Все совпадения не случайны.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
10: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
8: Все жизни связаны.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
13: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RAN. Давай бегом по городу. 0+.
14: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-523-028-722.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Record. Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, а сегодня Всемирный день мороженого. Но, знаете, не про еду я буду говорить сейчас, а раскрою вам небольшой лайфхак. Вначале небольшая предыстория. Оказывается, эта теория, она, кстати, подтверждена. Если подумать о мороженом, то ты волей-неволей начинаешь улыбаться. Вот просто попробуйте. Вот у вас обычные ваши рутинные дела, и раз вы... Просто это слово у вас возникло в сознании. Мороженое. Ваши уголки рта, правда, чуть-чуть приподнимутся. Опять же, что касается лайфхака, для того, чтобы более классно и доброжелательно получаться на фотках, опять же, вы позируете, попробуйте, подумайте о мороженом. Лицо станет очень благостным. Вот-вот попробуйте, потом спасибо скажете. Хьюго в этом часе и Moving to the Sun. Еще Биби Рекс и Faithless in Your Religion. И роскошная Зиверт Газ.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джейми Филдинг. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб. На улице Воровского, 24.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
9: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
10: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Поставки через Армузский пролив полностью восстановятся не ранее 2027 года, считает Минэнерго США. Ведомство также предполагает, что поставки через пролив могут частично возобновиться только в третьем квартале этого года. Введение безвизового режима для туристических групп между Россией и Индией пока поставлено на паузу. Об этом сообщил директор департамента Минэкономразвития Дмитрий Кондратьев. По его словам, российская сторона ожидает решения и дальнейшие реакции от Индии. До конца года урезать штат планируют 23% российских предприятий, в основном на 10%, пишет «Известия». Рабочие места сокращают не только малые компании, но и крупнейшие корпорации и госструктуры. В качестве причин эксперты называют замедление экономики, высокую ключевую ставку, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Рекорд. Реклама.
1: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц, винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
2: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
3: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Тянец», первый этаж.
0: Саундтрек нашей жизни. Моя игра. 27 июня. Стадион «Совкомбанк-Арена», Нижний Новгород. «Баста». Большой концерт. Больше 2 часов живого звука. 16+. Выбирайте КМ «Печорский». Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. ООО «Санежлитерстрой». Проектная декларация на наш.ком.рф.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 6 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280 82 42.

привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вы знаете, сегодня день, что ли, такое? Новости вот просто одна пикантнее другой. Джереми Кларксон запустил Only Farmers. Это Only Fans? Что? Only Fans, но для фермеров. Угадайте, что там показывают? То самое. На платформе можно выкладывать фото огурчиков, помидорчиков, делиться секретами сельской жизни, ну и, конечно же, смотреть, как живет британская глубинка, записываться на экскурсии, дегустации, ночевки на фермах среди коров, мычащих тоже никто не отменял. Почему нет? Мне кажется, это очень даже классно, друзья. Смотрите, как монетизируется, да, на платформах вот этих вот, ну там, 18+, и раз, все, у нас помидоры, огурцы, яблоки. Знаете, что вспомнила? Что недавно я лазила буквально вот пару дней назад в аккаунте Памелы Андерсон. Понимаем, кто это, да, это секс-символ 90-х. Лазила у нее в аккаунте, она выпускает сейчас соленые огурцы авторские. Вот, вот куда стремиться-то надо, в какую сторону двигаться. Думайте, понимаете, думайте. Кэдди Ди Кей в этом части и Cricket Love услышим обязательно. Еще впереди Loud Luxury, Love You For Life. И непременно Open Bach, Miles Away. Медуза тоже в этом часе. Don't wanna go home. Уже сейчас Эбин, Холлоу, и все это рекорд Dance лета. Рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Люди в очках чаще добиваются успеха в карьере. Ученые обнаружили связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Очки позволяют произвести более серьезное первое впечатление на собеседовании.
2: А нафига они об этом сказали? Теперь все на собеседование будут ходить в очках. Причем даже со зрением 100%.
3: А некоторые придут с моноклем или пенсне, знаете. Они копейки стоят, у метро продаются одноразовые.
2: Да, какая связь? Если человек посадил зрение, смотря на телефоне круглые сутки порнух. Не просто смотрел, анализировал.
3: На сварку смотрел. Умный же человек, умный.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
8: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
9: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
10: Работа, стресс, суета.
11: Дела, быт, усталость.
10: Дорогая, пора в отпуск.
12: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО Фианит Ломбард. Ближе близкого.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УКРН 102-740-37-67-368. 18+.
14: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
15: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru.
16: ОМВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. Украина 121-59. Кринаря 79-93. 18+.
17: Турецкие выходные возвращаются.
18: Я вижу тебя наяву или сплю.
19: Стой, иначе выстрелю.
17: Все совпадения не случайны.
2: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
19: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
17: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
17: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Украина и Латвия договорились о совместном производстве беспилотников. Соответствующее соглашение подписали Владимир Зеленский и премьер-министр Кулбергс. Отмечается, что Киев намерен делиться с латвийской стороной своим опытом и наработками в сфере производства и применения дронов. В России начался сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. При этом в ведомстве отметили, что общий уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями остается в пределах средних многолетних показателей. Федеральная антимонопольная служба проверит операторов связи, использующих упоминание 5G в рекламе и названиях услуг. Поводом стало то, что сети пятого поколения в России пока не запущены. В ведомстве считают, что такая реклама может вводить в заблуждение, поскольку многие пользователи уверены, если заявлен 5G, значит сеть уже работает. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
11: Дэнс лето.
0: На рекорде. Yeah!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, какие же байки вы слышали от старшего поколения. Вот Александр с голосовым и начнет.
2: Знаю точно, когда левая рука чешется, это к деньгам. Когда в кокуле наступишь, это к деньгам. И я придерживаюсь, что когда женщина переходит с пустым ведром, это...
1: К чему? Почему он это говорил?
3: Видимо, переходила в этот момент.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты. Проекта России 0+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Голос Удастинева, Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-335-0-263.
9: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
10: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
9: Новый JQ J6 создан для таких историй.
10: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
9: JQ J6. От 2 030 000 рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
11: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

12 июня День России, и у нас с вами будет плюс дополнительно один выходной день. Впрочем, нас, диджеев, это не касается, потому что наоборот, чем больше выходных дней, тем больше ночей мы работаем. А Радио Рекорд так вообще работает без продыху, круглосуточно, и все для того, чтобы вы получали классное настроение и позитивные музыкальные вибрации. Будем мы это делать с вами и в ближайшие 60 минут. Вот что мы с вами послушаем из самого вкусного и интересного. Алла

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрянь, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Что объединяет судоводителя и логиста? Строителя и юриста? Инженерная, информационная и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
4: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
5: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
6: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
7: ОРВ «Берег», город Казань, улица Пушкина, 1,46, Украина, 121-59, 14-79-93, 18+.
8: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
9: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
10: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
9: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
10: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
9: Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-2-6-0.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
13: Я на тебе женюсь.
12: И от нее уже никуда не деться.
14: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
12: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00 домашний, главный женский. 16+.
15: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиянам сохранят возможность упрощенного восстановления пароля от госуслуг. Это следует из обновленной версии законопроекта. Ранее предлагалось восстанавливать доступ к аккаунту только через МФЦ, банки, биометрию или электронную подпись. Однако ко второму чтению эти ограничения из документа исключили. Работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты, указал он. Госдума приняла закон, позволяющий водителям с правами категории Б, С и Д управлять багги, вездеходами и болотоходами. Речь идет о внедорожном транспорте с числом мест до 8 и массой до 3,5 тонн. Управление будет разрешено при аренде техники и после прохождения инструктажа по безопасности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является ответной и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.

0: питон.
1: Потому и не кусают.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте. Рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Люди в очках чаще добиваются успеха в карьере. Ученые обнаружили связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Очки позволяют произвести более серьезное первое впечатление на собеседовании.
2: А нафига они об этом сказали? Теперь все на собеседование будут ходить в очках. Причем даже со зрением 100%.
3: А некоторые придут с моноклем или пенсне, знаете. Они копейки стоят, у метро продаются одноразовые.
2: Да, какая связь? Если человек посадил зрение, смотря на телефоне круглые сутки порнуху. Не просто смотрел, а анализировал.
3: На сварку смотрел. Умный же человек, умный.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: В Экспокар на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Уже в продаже в Экспокар на Ларина 28Б. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б.
6: Цена с учетом предоставленной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
7: Sequoia Park – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Park – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
8: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
9: Доченька, что это там рисуешь?
10: Это домик.
9: А почему он весь в трещинках?
10: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
9: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
11: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
12: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
13: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина.
14: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на большой йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на ruts.ran. Давай бегом по городу. 0+.
15: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область, село Каменки. ОГРН 123-520-3-028-722.
16: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. 18:00 на рекордных часах в Москве и в Санкт-Петербурге. Сегодня у нас среда, а в ночь со среды на четверг у нас на рекорде в эфире звучит специальное радиошоу, которое называется Рекорд Гест Микс. Мы в него приглашаем диджеев со всей планеты Земля, чтобы они отыграли нам что-нибудь вкусное, эксклюзивное и интересное. Сегодняшняя среда, разумеется, тоже не будет исключением. И сегодня у нас будет отличный гость Джейми Филдинг. Обязательно возвращайтесь к нам в полночь по Москве. Если вы, конечно, еще спать не будете, раздадим вам классную хаос-музыку. Ну и в этом часе, разумеется, тоже будет очень много у нас интересных работ от самых разных продюсеров со всего мира. Например, новинка от Армина Ван Бюрена и Арджи «Like a Child» Record Mix. Baby Rexha и Faithless «New Religion» Record Mix. Ханна Болейн, Teardrop, Record Mix. Мой любимый Kanks и Theopolis London, Galaxy, Record Mix. А прямо сейчас Evelyn Roxton, Vertigo, и это Record Dance Лето.
1: Dance Лето!
2: На рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц, винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
3: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
4: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке, любоваться панорамными видами на залив, купаться на собственном песчаном пляже, ходить на сапах и яхте, восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный» для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8 800 222 1919 0+.
5: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
8: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
9: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
10: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
11: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
12: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
13: Тапку в пол!
14: Отдыхай ярко! С картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив. Дни рождения на колесах. Летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия» для детей и взрослых. Сормовский парк, центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
15: Работа, стресс, суета.
16: Дела, быт, усталость.
15: Дорогая, пора в отпуск.
17: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УКРН 102-740-37-67-368. 18+.
19: Празднуем День России в Сормовском парке. В программе выступления вокальных и танцевальных коллективов, веселые конкурсы, подарки. 12 июня в 12 часов встречаемся у главной сцены Сормовского парка.
20: Без возрастных ограничений.
21: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия выступила против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр. По его словам, Будапешт не считает необходимым ускорять этот процесс и отмечает, что вступление Украины в Евросоюз осложняется продолжающимся конфликтом с Россией. Мошенники выманивают личные данные через поддельные рабочие чаты, сообщили в МВД. Установив доверительные контакты, аферисты распространяют ссылки на ресурсы, схожие с официальными государственными порталами, где жертве предлагается пройти верификацию. Аномальная жара ждет этим летом Турцию, и туристам стоит иметь это в виду. По словам метеорологов, жарче всего будет на Средиземноморском побережье, включая Анталию, Аланию, Белек и Сиде. В июле и августе дневная температура может быть выше 40 градусов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: Да все без... нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрприза на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, какие же байки вы слышали от старшего поколения. Вот Александр с голосовым и начнет.
2: Знаю точно, когда левая рука чешется, это к деньгам. Когда в кокуле наступит, это к деньгам. И я придерживаюсь, что когда женщина переходит с пустым ведром, это...
1: К чему? Почему он не договорил?
3: Видимо, переходила в этот момент.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: В Экспокар на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей уже в продаже. В Экспокар на Ларина 28Б. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б.
5: Самосчет приветственный выглядит действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
6: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
8: 281-85-99.
9: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чайково. УКРН 12-333-5-0-263.
11: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
12: Клиника «Созвездие Офтальмика». Высокая точность и внимание к каждому ради вашего уверенного взгляда на жизнь. Созвездие52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
14: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат – выкуп, деньги сразу.
15: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
14: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
15: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
14: Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-260.
16: Агат. Покупай выгодно.
17: Саундтрек нашей жизни.
18: Моя игра.
17: 27 июня. Стадион Совкомбанк-Арена, Нижний Новгород. Баста. Большой концерт. Больше 2 часов живого звука. 16+.
19: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
20: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрей 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
3: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
2: Новый JQ J6 создан для таких историй.
3: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
2: JQ J6. От 2 миллионов 30 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
5: Dance Лето.
6: На рекорде.

Radio. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балди на микрофон, и мы начинаем новый музыкальный час. Я же хочу вам рассказать о том, что из вкусного и интересного будет у нас в нашем вечернем эфире в ближайшие часы здесь, на Рекорде. Сегодня у нас среда, много будет разных классных радиошоу. Во-первых, через час ловите в эфире шоу Кремов и Хрусталева. Далее эфир забирают у нас Team Vox с радиошоу Рекорд Пати и Рекорд Клаб. Далее в полночь у нас будет Рекорд Гест Микс, специальное радиошоу, которое выходит только в ночь со среды на четверг. Я уже в прошлом часе про него рассказывал. Сегодня у нас будет отличный гость из Британии, поиграет нам хаус-музыку. В час ночи у нас будет The Skulls, наш резидент. Ну а в 2 часа ночи нидерландский диджей-продюсер Мартин Гаррикс, диджей номер 1 на планете. Между прочим, он таким был целых 5 раз. Вот такое вот у нас расписание. И давайте прямо сейчас традиционно узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут диджей Льюис и Sweet Power, Billie Jean, Record Remake.

Иман Бек и София Рейс, Not You, Record Mix. Джоэл Кори, Devotion, Record Remake. А прямо сейчас Эбин, Hello!

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
8: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
9: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
10: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
11: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
12: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
13: ОМВПР. Город Казань. Улица Пушкина, 46. Украина 121-59-14-79-93. 18+.
14: Выбирайте КМ Печорский. Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Паузбербанк. ООО «Сазаниш Лидерстрой». Проектная декларация на наш.ком.рф.
16: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-10-10.
17: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на большой йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
18: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область, село Каменки. Огранец 123-523-028-722.
19: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 6 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Послы Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России, но практических решений в ближайшее время не будет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. По его словам, Еврокомиссия добивается от стран Евросоюза утверждения этого пакета рестрикций в течение июня. Миноборнауки сообщила о разработке новых методов лечения опухолей мозга. Ученые создают технологии, которые повышают эффективность лучевой терапии и позволяют перепрограммировать опухолевые клетки, превращая их в безопасные и неспособные к делению. Смартфоны, ноутбуки и другая электроника могут подорожать на 40-50% к концу этого года, предупреждают эксперты. Среди причин – рост стоимости комплектующих, новые налоги для импортеров и технический сбор на электронику, который начнет действовать с 1 декабря. По новым правилам, на ввоз ноутбуков и смартфонов будут взимать фиксированные сборы, которые, как ожидается, переложат на конечных покупателей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2131-30.
4: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Данет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Дэнс лето
0: на рекорде. Лето.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Люди в очках чаще добиваются успеха в карьере. Ученые обнаружили связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Очки позволяют произвести более серьезное первое впечатление на собеседовании.
2: А нафига они об этом сказали? Теперь все на собеседование будут ходить в очках. Причем даже со зрением 100%.
3: А некоторые придут с моноклем или пенсне, знаете.
4: Они копейки стоят, у метро продаются одноразовые.
2: Да, какая связь? Если человек посадил зрение, смотря на телефоне круглые сутки порнуху. Не просто смотрел, а анализировал.
3: На сварку смотрел. Умный же человек, умный.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекта России 0+.
6: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр БЦР Моторс на Гагарина.
7: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-5330.
8: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
9: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
8: Новый JQ J6 создан для таких историй.
9: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
8: JQ J6. От 2 030 000 рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
10: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
0: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
11: Турецкие выходные возвращаются.
12: Я вижу тебя наяву или сплю.
13: Стой, иначе выстрелю.
11: Все совпадения не случайны.
13: Кольцо найдет твоего суженого.
14: Вы не это ищете?
13: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
11: Все жизни связаны.
14: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
11: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
15: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
16: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, стало быть, как всегда, для тебя все. Мы будем с тобой увлеченно обсуждать разные новости в течение ближайшего часа. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, одна из главных когнитивных проблем человека – это неспособность устанавливать причинно-следственные связи. Когда человек раз за разом совершает одни и те же действия, но ожидает другого результата. А такой человек идеален для любого мошенника, для любого продавца-манипулятора – и в конечном счете для любой власти. Новости позволяют видеть истинные причинно-следственные связи очень-очень немногим, поэтому они не страшны манипуляторам всех форматов, и поэтому их ни в одной стране мира еще не запретили. Этим мы и пользуемся здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: В Краснодаре начали собирать реплику гиперкара «Бугатти Мистраль». Местное ателье работает над полноразмерной копией одного из самых дорогих родстеров в мире и обещает сохранить узнаваемый дизайн, фирменную решетку-подкову и оригинальные пропорции. Если настоящий «Бугатти Мистраль» стоит около 5 миллионов евро и был распродан еще до премьеры, то краснодарская версия обойдется примерно в 6 миллионов рублей.
2: 6 миллионов? Это что, «Бугатти», сделанный в гараже, что ли?
1: Ну да, мы сказали, что местное ателье, какое-то ателье у Ашота, знаете, дело. Не завод какой-то большой.
2: А в чем секрет? В хорошей настойке в гараже?
1: Ну, в энтузиазме как бы Ашота и его друзей.
2: А почему, кстати, он называется «Бугатти Мистрал»? Это что, какое-то краснодарское слово? Слушайте, это нехорошо в любом случае, потому что надо было хотя бы хоть как-то русифицировать название. Или, там, не знаю, добавить в название какого-то колорита нашего. Краснодар — это же исторический центр казачества.
1: Кубанского, да.
2: Да, можно было назвать там, да, «Бугатти Казак». Или там...
1: «Бугатти Исаул».
2: Или просто Исаул.
1: Чтобы Газманов с ним сфотографировался, с «Бугатти».
2: Да, кстати, да. Или в Краснодаре что там еще? Там есть еще, как называется, «Краснодар-Сельмаш». Вот, так и назвать: «Бугатти Краснодар-Сельмаш Казак Мистрал Газманов».
1: Ну, видите ли, цель-то у этих энтузиастов была в том, чтобы сделать максимально похожее и максимально, чтобы как бы вот, ну, просто тютелька в тютельку. Это уже лишнее, понимаете, это уже разрыв. Они же хотят, чтобы их принимали за знающий «Бугатти». Ну, это, если это не такая цель, то зачем это все нужно?
2: Я не знаю, вот в этом у меня и главный вопрос. Собственно, в первую очередь вопрос в том, что это за «Бугатти», потому что было сказано, что настоящий этот «Мистрал» стоит сколько там, 5 миллионов евро, да? И он, типа, был уже распродан за эти деньги. А наш обошелся в 5, да?
1: 6
2: миллионов рублей.
1: Ну, это логично. У них валюта евро, у нас валюта рубли, 5-6 миллионов.
2: Но не только в этом логика, а дело в том, вот понимаете, вот они на самом деле и есть на поверку все эти западные коррупционеры-распильщики. Потому что, смотрите, значит, все-таки можно «Бугатти» сделать за 5 миллионов рублей, а не за 5 миллионов евро, да? То есть это все у них там распил. А, кстати, вот такой вопрос. А как все-таки можно собрать «Бугатти» за 5 миллионов рублей? В чем секрет? Может быть, все-таки
1: действительно... Работать честно, как бы, да? Там, из отечественных материалов обязательно, значит, из своих импортозамещений. То есть, там, Краснодар – край богатый, житница, можно сказать, курорты. Нет, там.
2: Ну, конкретно в деталях. Может быть, там же было сказано, обещать сохранить узнаваемый дизайн, фирменную решетку, подкову. Может, кстати, дело в подкове? Может быть, подкова как бы с коня, казака?
1: Ну, она дешевая? Нет, подкову и решетку они сделают в ноль. Там в остальном, может, какие-то вопросы.
2: Окей.
1: В двигателе, там, знаете, это все вот как бы... А решетка будет просто идеальная с подковой.
2: Да, видимо, да. А может быть, еще знаете, в чем дело? В том, что там было сказано, что, типа, узнаваемый дизайн. Да, то есть не такой же, а узнаваемый. То есть, в принципе, узнать можно, да? Что-то такое, знаете, есть отдаленно.
1: Если что-то... в гараже свет не включать особо, ну, яркий такой просто...
2: Что-то от «Бугатти», что-то от «Шестерки» ВАЗа, что-то от «Газа», от
1: «Буханки». Тут же еще возникает вопрос авторских прав, если они сделают полностью такой же «Бугатти», ну, один в один как бы. Это незаконно. Поэтому там должно быть что-то свое внесено.
2: Свое, наше.
1: Да, такое, чтобы не перебирались юристы «Бугатти».
2: Что написано в «Бугатти» ВАЗ. Но вопрос-то на самом деле важный. И бог с ней, с этой новостью. Вопрос, который за ней стоит, да, вот, который цепляет струну наших нервов, это вопрос такой. Вот, товарищи, смотрите, ведь вот делают в Краснодаре умельцы уже свой «Бугатти». А это все почему? А это все потому, что на самом деле, ну, не устраивает нас как-то до конца наш ВАЗ. И все мы ищем какую-то идеальную машину. Но ведь вопрос, особенно сейчас, крайне актуален. А что такое, особенно сегодня вот в России, что такое крутая тачка? Это какая? Ведь сейчас у нас уже все прицелы сбиты. Там Китай там на рынке. Мы уже забыли, что там были там когда-то реальные Мерседесы, а не то, что сейчас. А сейчас-то полная там Мерседес Г-класса. Да, и такие же BMW там наполовину делаются. Ни от китайцев ничем не отличается. И вопрос, что такое крутая тачка? Ну, не в смысле даже марки, а в смысле какая? Где там, не знаю, быстрая, комфортная, там, с большим багажником. С вместительным бардачком.
1: С твердым карданом. Есть, я просто не автомобилист, есть такой кардан? Есть,
2: да, но это вас. Кардан это не то, что в салоне, это не то, что вы думаете.
1: Нет? Да нет. Хорошо. Такой, не этот полшестого кардана, такой кардан.
2: Да,
1: такой.
2: Ну, например, да, или там, знаете, для кого-то ведь у всех разное представление о лакшери. Кто-то, знаете, там, вот коробка, автомат, кондей-мандей.
1: Например, а вот что кондей? Вот, кондей сейчас уже у всех, по-моему, есть. Душ? Душанко.
2: Да, ну, это уж, да, может быть, просто, нет, давайте простые категории. Крутая тачка, там, где кожа, там, кожа-рожа, да, весь на коже, там, да. На...
1: Кожаный руль такой, мягкий, твердый кардан и мягкий руль.
2: Да, очень важен многим подогрев, да, вот сейчас особенно. Чтобы, например, четкий был. Вы знаете, вот есть такие машины, они под четкий не очень предназначены.
1: Как Бугатти Мистраль, вот, как бы, совсем, под четкий фиг повесишь, что даже не на что, наверное, цеплять там их, как бы.
2: Да, или, знаете, еще люк. Знаете, такой вот люк, прозрачный люк. Очень важно, чтобы на небо смотреть, когда ты едешь.
1: Это подсветка, знаете.
2: Подсветка.
1: На колеса, может быть.
2: Вот что такое крутая тачка? Что ее отличает? Что есть признак по-настоящему крутой тачки? И как, может быть, и марка тоже? И почему? Ты все понял, обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Хруст Шоу.
1: Астронавты НАСА высадятся на Луну в трусах от Прада. Итальянский модный дом совместно с компанией Axiom Space разработал специальное нижнее белье для лунной миссии Artemis. Облегающий костюм надевается под скафандр и оснащен системой вентиляции, которая обеспечивает охлаждение тела и циркуляцию воздуха. Прада стал первым люксовым брендом, участвующим в создании оборудования для космических миссий. Испытать разработку на практике планируют во время высадки астронавтов на Луну в 2028 году.
2: Астронавты НАСА высадятся на Луне в трусах Прада? А зачем, боюсь спросить, на Луне такие модные трусы? Ну, на Луне же там все равно никого нет. Там, знаете, там бы и трусы прадед сошли. Зачем Прада-то?
3: Ну как никого нет? Есть такая теория, что на Луне, с другой стороны, с темной обратной стороны Луны, Гитлер! Вот две теории, что Гитлер не трусливо застрелился, а еще более трусливо сбежал. Или в Антарктиду, одна версия.
2: Про Антарктиду я знаю, да. А и про Луну тоже
3: да,
2: есть?
3: Да, на обратной
2: стороне. А, ты понимаешь, так это Прада для Гитлера?
3: Я не знаю. Ну, хотя, да, конечно, странно, потому что, ну, в чем смысл? Ну, понятно, это рекламная коллаба, да, то есть такая коллаборация.
2: Нет, подождите, нет, ну в какой-то...
3: Их же не видно, значит, нужно снаружи скафандрик надевать.
2: Нет, какой-то смысл уже, какая-то логика минимальная должна быть, да, потому что, ну, какой смысл на Луне в Праде? На Венеру я еще понимаю. Знаете, как говорят, там, женщины с Венеры, да, там, мужики с Марса. Там, да? А на Луне-то что там? Луноход да горы. В горах же никого нет на Луне. Там труселями не... Или в горах,
3: кстати. В горах всякое бывает. Вы в горах были? Я был.
2: Но не на Луне. Да, в тех горах бывает разное. Не, ну а что вы думаете, там может что-то спуститься такой с гор?
3: Я и не прям, знаю. Из-за леса, из-за гор.
2: Ну, значит, еще там... При этом, смотрите, что важно. Это не просто трусы Прада, а там же вам сказано, а еще и Прада с вентиляцией.
3: То есть дырка в трусах, да? Так это? То есть бюджетная
2: нет,
3: вентиляция.
2: Это ваша вентиляция. Нет, видимо, там с каким-то охлаждением сказано. Так послушайте, так такие трусы, извините, не на Луне. Такие трусы на Земле нужны, особенно летом. А то, знаете, в транспорте у кого-то, знаете, иногда в трусах так преет, там такой запашок, что думаешь, что вентиляция бы ему точно не помешала. И даже, может, кондиционер в трусах. Да, какой смысл?
3: А вот именно, какой смысл
2: использовать?
3: Вот какой смысл на Луне вентиляции? Смотрите, хорошо, в трусах Прада вентиляция. Но они же будут под скафандрами. Во. В скафандре вентиляции нет. В этом смысл скафандра, чтобы он был герметичный, то есть без вентиляции. То есть, тогда что?
2: Смотрите,
3: обнуляется вся вентиляция в трусах скафандром.
2: Ну, не совсем. Он просто будет гонять воздух, но уже теплый, такой затхлый, да? То есть, теперь, если ты там, скажем, ну, пукнул, ну, бывает же, если астронавт, или астронавты не пукают, то будет гонять этот воздух, да, будет сначала тепло, потом остынет. Но... Зачем под скафандром? Я имею в виду просто в смысле, ну, эстетики, в смысле показа. Их же все равно не видно под скафандром. Чего толку-то? Что эти или что? Может, астронавты собираются там на Луне этот скафандр снимать, что ли? Какой-то космический стриптиз? Луна — это же не ночной клуб, где вы вот штаны снимали. Помните?
3: Ну, это другая совсем история. Это было не для вентиляции совсем делалось. Ну, значит, у них должно быть, чтобы это... Ну,
2: опять... А, кстати, не для вентиляции так просто? Ну,
3: что хотя, блин, зря. Это
2: хорошая версия.
3: Была хорошая легенда, что чисто для вентиляции.
2: Нафига? А вот мне интересно, а если он... Вот мне, знаете, какой вопрос волнует? Ну ладно, допустим, хорошо. Если все-таки, мы же не знаем в 2028 году, что там будет. Может, все-таки скафандр снимет и останется в трусах Прада. И вот тут у меня такой романтический вопрос. Я вообще романтик. А вот если с Земли ночью посмотреть на Луну в бинокль, можно будет на Луне мужика в трусах увидеть?
3: Но в бинокль вы только в среднем доме мужика в трусах увидите. Но в телескоп нормальный можно. А есть как бы еще вероятность, что среди астронавтов будут астронавтки.
2: Вообще, да, ну это вообще клево. А, то есть подсматривать, может быть, не в соседнюю квартиру?
3: Надо копить на телескоп.
2: А прям туда. Но вы знаете, что в чем у меня вопрос есть серьезный по этому поводу. Ведь на самом деле НАСА, это все очень здорово. НАСА, я не сказал, не НАСА, просто НАСА. Да? А ведь на самом деле про НАСА есть вот целый дискурс, да, такой вот, причем не только плоскоземельщиков, у них это популярно, а есть вообще вот такой очень популярный разговор, такая популярная дискуссия, что НАСА на самом деле никуда не летает, что все это развод, да, что
3: начиная
2: все это...
3: с Луны, да,
2: что, да, что вообще никуда они не высаживались, что все это придумывали, осваивают миллиардные бюджеты, а на самом деле просто дурят людям голову. Так у меня вопрос, так может, это значит, что и Прада не настоящий? Что Прада купили где-нибудь на блошином рынке, подделку Прада, китайскую Суй Чаинган, И она и никакая это не Прада, на самом деле.
3: Прада таких как раз-таки настоящая. И вот тогда все сходится. Они как бы не только не полетели на Луну, но Прада нормально отжали брендовые.
2: Распилили.
0: Еженедельно шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джейми Филдинг. Полночь в Рекорд Клаб. Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Жительница Москвы обнаружила следы биологической жидкости интимного характера на брюках после поездки в метро. По словам девушки, инцидент произошел в переполненном вагоне по пути к станции Ростокино, где позади нее стоял неизвестный мужчина. Уже после выхода из поезда на пятна обратили внимание прохожие. Москвичка обратилась в полицию и передала правоохранителям образец жидкости для проведения экспертизы.
2: Что, в полиции делают такую экспертизу? На сперматозоиды со станции метро Ростокино?
3: Да любую экспертизу там делают. Там есть же судмедэксперт.
2: Подождите. То есть наша полиция этим должна заниматься? Что она хочет от полиции? Что они должны выяснить? Это сперматозоиды со станции метро Ростокино или все-таки с Выхино?
3: Выяснить чьи, чтобы поймать злодея и рассказать его.
2: Секундочку. Хорошо, дальше что? Выяснили, значит, экспертиза показала на вас, кончили на Ростокино. И дальше что? Что ж, станцию закроют на год для проверки или что?
3: Ну, будут проверять. Закроют, не закроют. Но, может, как бы какие-то поставят дополнительные рамки на вход, которые реагируют вот, на возбужденных...
2: Нет, может быть, хорошо, допустим, может быть, экспертиза там на, собственно, семя это или нет. Ну, хорошо, ладно. Если нет, ладно, значит, допустим, это не семя, это майонез. Тут окей, все довольны, все счастливы, все разошлись. А если семя? Ну хорошо, что будут искать владельца? То есть перекроют все станции метро, да? Будут заставлять его предъявлять, что ли? Даже ну, на Лубянке или на чистых
3: курдах? Как-то будут искать его по камерам, как бы вот этим, знаете, сейчас метро забито, как пацаны, а не балуйся.
2: Как можно по образцу, как было сказано, этой жидкости найти злоумышленника? То есть дручина, в плохом смысле этого слова. Как? Ну,
3: я, конечно, не специалист, но я думаю, что вот увидят, кто к ней прижимался, неизвестный мужчина.
2: Так это камера, а не экспертиза. Не нужна никакая экспертиза этой жидкости. Достаточно по камерам посмотреть. Она же экспертизу им несет, жидкость несет на экспертизу.
3: Вот чтоб точно, чтобы, знаете, что точно это он, что у него нет алиби, как бы, да?
2: Нет. Ну, я, знаете, московское метро я другого не ожидал, но я вам доложу. Я даже Ростокино, слушайте, там реально жарко, прям как на Свиблова. Я бы такой еще...
3: А у вас там не было, что было подобное?
2: Нет, ну да, ну...
3: Вы прижимались, к вам прижимались.
2: Как... Это я представляю еще, что творится на Пыхтино. Кстати, есть такая станция новая. Пыхть. Представляете, там пыхтят-то. Или еще круче, на Владыкино. Так тобой овладеют. Весь день будешь бегать, носить жидкость.
3: Зато на Бабушкинской все спокойно. Чинно, благородно.
2: Но, вы знаете, я думаю, что вот эта женщина, на самом деле, может не волноваться. Я думаю, что вот эта жидкость, это не то, что она боится, на самом деле. Потому что, смотрите, это же Ростокино, да? А это вообще, знаете где? Это вообще черти где. Это уже там недалеко от МКАДа, если я не ошибаюсь. Это там уже недалеко и Мытищи. Так вот, знаете, я не думаю, что возле Мытищ у людей в метро есть какие-то силы вот на такие глупости. Где-нибудь там на Охотном ряду, там, например, или
3: охотно,
2: там...
3: Охотно, да.
2: Или там, не знаю, на Краснопресненской шоколадной. Или на Тверской там, да? Да, там люди с фантазией. Там такие шалуны, знаете, затейники. Там они с жидкостью для образца... Может, они специально даже для этого в метро спускаются из своих Майбахов. А на Ростокино, ну нет. Знаете, я думаю, что на Ростокино там какая-то другая история.
3: Там вообще абсолютно другая история. Еще странность в том, что, смотрите, обратили внимание прохожие. Вот мы все знаем, что москвичи бегут, никуда не смотрят, спешат, там, друга не замечают. Тут прохожие, внимание. И как это было? Женщина, милая, да у вас там что это сзади? На где? Что? Тогда у вас вся спина белая. Что это? Что? Как это?
2: 1 апреля. Может быть, это ты обратил внимание. Но я еще раз вам говорю, это не то белое, о чем вы думаете. Это Ростокино. Да это, скорее всего, был соус от шавер. Да, какой-нибудь работяга просто в метро там случайно испачкал ей штаны. А может, знаете, может, даже еще и жалел, что пролил такой вкусный соус. И, может быть, даже всю дорогу макал лаваш в ее штаны.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Тарологи в России начали массово терять клиентов из-за искусственного интеллекта. Все больше россиянок обращаются к так называемым астроботам в мессенджерах, которые за секунды составляют натальные карты, гороскопы и расклады. По данным СМИ, пользователи тратят на такие сервисы десятки миллионов рублей в месяц. При этом некоторые готовы платить за советы от ботов до 8 500 рублей. Хотя подобные сервисы зачастую просто генерируют случайные ответы.
2: Ого! Астроботы? Слушайте, а проктолога ботов еще не существует? Чтобы, знаете, не больно тыкали.
3: Вот он просто диагноз поставить по описанию может, а вылечить пока еще не додумал.
2: Очень жалко. А еще лучше, знаете, вообще я мечтаю об астропроктолога ботов. Чтобы не надо было вообще к ним ходить, чтобы все только по звездам, как бы и в интернете. Такое есть что-нибудь у нас? Просто, знаете, не уследишь. Впереди, да. Все реально, да, не просто впереди, все на глазах развивается. И что там, тарологи в России начали массово терять клиентов, значит, да, при этом некоторые готовы платить за 8 500 рублей, хотя, там было сказано, хотя подобные сервисы просто генерируют случайные ответы. А тарологи просто не генерируют случайные ответы. Там у них случайность — это мама порядка, по-моему. Как еще это ощущается?
3: Ну и к тому же непонятно, почему люди стали обращаться массово к этим ботам, видимо, женщины в основном. Ведь принцип любого искусственного интеллекта, что он бесплатный. Да, вот как бы прелесть его, да? Они платят. Как вообще? Он деньги, как это происходит?
2: Ну как? Значит, развод. Они привыкли, что за тарологию надо платить. Это ценные сведения.
3: Я еще в Википедии могу посмотреть.
2: Конечно, если тебе искусственный интеллект, там, GPT-чат, любой чат тебе даст ответ бесплатно, это мошенник. Надо заплатить обязательно. Чем больше, тем лучше. И какая разница, у кого спрашивать? Да, у бота. Но вообще мне эта тенденция нравится. То есть ботов все больше и больше. Да, уже, смотрите, астроботы заменяют уже тарологов. И я, знаете что, я даже думаю, что скоро вот эти боты, они даже вытеснят интим-шопы. И скоро, я не исключаю, что даже будет дилдо-бот. Может такое быть?
3: Это когда ты заходишь в бот, потом берешь в руки телефон, этот телефон куда-то себе, да?
2: Нет, я не знаю. Просто я просто еще. А видите, вы уже начали фантазировать, а я даже не знаю. То есть не
3: ставишь его на вибрацию, там, да.
2: Вибробот, да, например.
3: Это не для ботов было, еще когда просто первые ноги 33-10.
2: Возвращаемся.
3: Такая мощная вибрация была.
2: А бабушка-бот будет?
3: С какими функциями?
2: Ну, с хорошими, с такими душевными.
3: А? Да.
2: Когда я дождусь бабушку. Хочу бабушку бота. Будет, нет? Когда? Я 8 500 готов заплатить.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки.
2: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. We'll be right back.

0: Даже среди постоянных пишущих слушателей есть три разные категории. Те, кто пишет по теме иногда, те, кто пишет по теме часто, и те, кто пишет не по теме всегда. Неважно, какой категории ты принадлежишь, в этот момент нашей программы мы читаем все, что вы тут понаписали, а понаписали вы тут кучу всего, как обычно, и называется это у нас «Народные новости». Че там?
1: Вот тут была у нас новость, что в Краснодаре начали мастырить реплику гиперкара «Бугатти Мистраль». То есть делать «Бугатти» только свое, краснодарское «Бугатти». То есть такой наш ответ, как бы такое импортозамещение. То есть ну, вы там свое как бы делаете, а мы свое. И, как бы, ну, надеюсь, они сделают его круто, ну, по-хорошему. То есть оно будет... как «Бугатти», а может даже и лучше. Какие-то дополнительные приблуды они там туда запустят, эту «Бугатти».
0: «Бугого», да. «Бугатти», да, они это все, конечно, но вопрос не в этом. А в чем вопрос?
1: Ну, в том, что для тебя, какая для тебя, что для тебя идеальная машина? Вот с какими-то там дополнительными там приблудами, девайсами, каким-то обвесом, что угодно там, да? И очень многое написали, люди мечтают давно. Вот, например, такая философская. «Самая крутая тачка – это которую еще не купил». Ну, не знаю. Я вот не покупал. Я Ладу Весту не покупал. Не купил. Вот это круто. Она крутая от этого становится автоматически.
0: А вы у меня это не спрашиваете. Я ее тоже не купил. И не покупал. У них было 40. Я не... Но я, знаете, я могу сказать, ту, которую еще не купил... Нет, у меня много было, которых я не покупал. Вообще, то есть много там японцев терпеть никогда не мог. Там америкосы получше. Но знаете что? У меня была одна тачка, которой у меня не было. А догадайте, что это, кстати?
1: Ну, картинка, постер в туалете, вы сидели на нее и смотрели. Нет? Вот, знаете, близко. Голые женщины, у кого-то машины там, а бывает и то, и другое вместе. В наше время, там, в нашей юности.
0: У вас есть такая картинка?
1: Ну, машин не было, точно вот.
0: Нет, у меня действительно была одна машина, но это просто долгая история.
1: Да, не надо.
0: А у нас же тут еще и петух, да, поэтому не буду, ладно.
1: Вот Саня очень категорично выступает. «Самая крутая – это Солярис. Китайцы – кал».
0: Вот он, ну, подожди, а Солярис это что? Это Кио? Что это такое? Я забыл. Солярис. Аналог... Я сейчас не разбираюсь в этом. А,
1: да не важно. Хотя, по-моему, да, у нас в Питере их
0: как бы... Кал что?
1: Китайцы!
0: Кал это название китайской машины? Кал Чанган.
1: Вполне возможно, такая есть, не допускаю.
0: Нет, на самом деле, хорошая машина, кстати. Нет, Китай... Ну, слушайте, ну все говорят, что китайцы кал, и все на них ездят. А что, ну, что кал? Что конкретно?
1: Выглядят вот... они со стороны, для неспециалистов. Да, очень весьма достойно.
0: Новые, конечно, китайцы,
1: да? Такие, футуристично очень, да, как машины из будущего такие.
0: Да, да, я не знаю, вообще, я смотреть со стороны вообще огонь. Нет, покупать это другое дело, ездить, может, и не надо. Но смотреть, я с удовольствием всегда смотрю на китайцев. Для меня это вообще самая крутая тачка посмотреть. Так, ну, давайте я почитаю. У деда... Татьяна пишет. У деда была... Как вы думаете, что у деда была?
1: Крутая тачка.
0: Правильно. А какая? Все правильно.
1: Победа. Или Волга с оленем, знаете, такие.
0: Ну, послушайте, это вы мыслите про своего деда. А может, она молодая... Девушка, видимо, молодая, Татьяна, она пишет: у деда была крутая тачка ВАЗ-2121, то есть два очка. Знаете, такой ВАЗ, современный ВАЗ. 1989 года, не машина, а вездеход. Я на ней, что, за грибами ездила прямо по лесу, по бурелому. Последние годы в ней, правда, был тюнинг в виде вентиляции в потолке и локальная перфорация в полу, а так зверь-машина. А в полу дырки?
1: Ну, локальная, небольшая, то бишь.
0: Нет, да, понимаете, ну, не для, это может быть не, ничего, но не для того, кто за грибами ездит. Они через грибы, через перфорацию не выпадали. На самом деле, у меня...
1: Через перфорацию можно собирать грибы, не выходя из машины.
0: Да. Сунул-то. Это другое дело.
1: Бог гриб оторвал.
0: А и через дырку в потолке, если высокий...
1: Голубей ловить.
0: И борщевик срезать, если он высокий. Нет, я дайте ей позвоню, или нет? Не, сейчас, погоди, у меня просто что-то...
1: Что-то у вас там что-то вот не то, да?
0: Нет, нет, подождите, я сейчас... Не, мне не позвонить сейчас пока.
1: А вот слушатель, как бы, ты тоже, видимо, как и я, не автомобилист. Василий пишет. «Самая крутая тачка – это та, которая меня везет бесплатно домой тепленького из гостей». Вот мы ценим такой, знаете.
0: Да, вот.
1: Такие вещи, не автомобилисты.
0: Он самая крутая тачка, это не где-то за рулем, он это хочет сказать, да? Потому что за рулем, ну, это просто... рулит сейчас для бедных, да? Кто не может себе позволить водителя.
1: Друзей свой.
0: Конечно, да, да. А на самом деле сейчас самые крутые водители, да, вот, так сказать, престиж, это не тот, кто за рулем. За рулем любой, да, ну, любую тачку можно сейчас себе позволить в кредит, абсолютно любую. Да и там, еще вопрос года. А вот, да, а вот чтобы тебя кто-то возил, это уже круто. Тепленького. Да. Кто тебя тепленького? Вот вас кто тепленького повезет?
1: У меня много друзей.
0: Нет, а помните, там в 90-е была другая роскошь. Тебя возили холодненьким в багажнике, да? Вот это было просто, да? А тепленького сейчас кто вас повезет?
1: У меня, вот повезет, кто есть, у меня такие друзья. Стас, например. Приятель.
0: А куда, кстати, едут теплюки? Я просто
1: домой!
0: Да, повезет. У вас есть такие хорошие друзья. Да. То есть Стас вас прямо отвезет.
1: Да, конечно.
0: А вот я даже не знаю, кто меня... Я, правда, тепленьким не бываю достаточно. А как называется? Как называется машина для тепленьких? Идеальная машина.
1: Машина друга.
0: Друзь. Так, друзь 2121. Так, ну, вот пишет... Так, у меня на вас стоит... Чего? Жека пишет, у меня на вас стоит будильник, но мне звонила жена, она лучше неохотно переветы моей любимой. А, окей, а что с этим делать? Я уже прочел, ничего не поделал.
1: Ну все, прочли информацию, приняли к сведению, да. А вот Дмитрий вспоминает такую историю с машинами. Когда Юра на собеседовании сказал, что у него Лада Калина, Леха, начальник, чуть не взорвался от смеха.

0: базам, кто был за...
1: Юра
0: за
1: пар... был на Ладе Калине, Леха...
0: То есть Юра, да?
1: Юра молодец, а Леха не такой.
0: Ну да, что-то пока не придумали.
1: Будь как Юра.
0: О, сколько лошадиных сил у этой тачки.
1: Это мощная какая-то.
0: Сейчас. Так, ладно, все. Напомните им, что мы обсуждаем.
1: Ну что, какая машина, по-твоему, самая крутая, самая четкая, с какими дополнительными какими-то приблудами, девайсами? Пиши еще кое-что, почитаем.

0: Хруст Шоу.
1: Роскомнадзор не такой уж плохой, заявил замглавы ведомства Олег Терляков на встрече с IT-сообществом. По данным СМИ, после слов чиновника о том, что Telegram заблокирован окончательно, участников зала спросили, у кого мессенджер продолжает работать. Руки подняли практически все. В ответ Терляков заметил, если у вас все работает, значит РКН не такой уж плохой.
2: Я-то грешным делом думаю, что Telegram работает, потому что неплохой VPN, нет?
3: Нет, при чем здесь? Что за VPN? Это фантастика.
2: Нет, конечно, огонь, у меня тоже все работает, да, никаких проблем, но я просто не знал, кому спасибо сказать. Это здорово. То есть, если, значит, работает, значит, РКН не такой плохой, а если не работает, значит, эффективный. Это правильно. Но я за то, чтобы он был неплохой. Но, может, неправильно, конечно. А вы за что, если что?
3: Так, на всякий случай. Смотрите, какая странность. Собрал айтишников, второй человек в РКН, да, то есть замглавы, и сказал им, мы заблокировали Telegram окончательно. А они сказали, а вот и нет. А он сказал, поэтому мы не такие плохие. То есть, подождите, когда они блокировали, они плохо делали?
2: Я вам говорю. Да.
3: Когда они начали с благими намерениями?
2: Да, конечно. В любом случае они были благими. Если заблокировали, значит, эффективно. Если нет, значит, неплохие. Поэтому никаких вопросов нет. У меня другой вопрос. Значит, спросили у айтишников, работает или нет, руки подняли практически все. Так, ребята, так это понятно. Это же... айтишники. Это IT-сообщество. Конечно, у них же все работает. У них даже если бы спросили, работает ли у вас ICQ или Перископ, которых не существует, они бы тоже подняли руки. У них даже ЭВМ 1980 года работает.
3: Все летает просто.
2: Летает, конечно, это же айтишники. А может они, они еще подняли руки по какой-то другой причине? Может, они подняли, руки с телефонами? Они же все время, у них в руках телефоны все время. Может, что-то сфоткать хотели?
3: Красиво. Сдаемся. Не блокируйте, сдаемся.
2: Но объясните мне, я просто не очень понял. А в чем был смысл этой встречи вообще? Да, узнать, работает ли у айтишников Telegram? Окей, оказалось, что у них работает. Тогда у меня вопрос. А будет теперь встреча, скажем, с курьерами?
3: Ну, а им-то зачем этот ваш Telegram?
2: Нет, просто интересно. А вдруг хотя бы там у них не работает? Может быть, там, например... Хотя, с курьерами...

0: Тут такая проблема, потому что если попросят поднять руки, они не смогут их поднять, потому что у них руки все время заняты. В одной руке руль.
1: И в другой руль.
2: Так обычно бываем. Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
2: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
1: Новый JQ J6 создан для таких историй.
2: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
1: JQ J6. От 2 030 000 рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
3: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: За год ущерб от так называемой схемы Долины превысил 2 миллиарда рублей, пишут СМИ. По данным журналистов, сейчас как минимум 200 семей через суд пытаются вернуть квартиры, купленные у пенсионеров, ставших жертвами мошенников. При этом общий ущерб от подобных схем с 2023 года уже оценивается более чем в 1,5 триллиона рублей. Эксперты отмечают, что эта сумма может быть еще выше, поскольку в 2025 году число подобных исков заметно выросло.
2: Ого! Более чем 1,5 миллиарда рублей. То есть миллион, да, и более превысил, чем в 2 миллиарда было вначале сказано. То есть, я не очень понял. То есть, как бы Долина завязала, но дело ее живет, что ли?
3: Ну да, если говорят, что это еще ущерб, отчет оценивается в 1,5 триллиона рублей, значит, они не выиграли дела, эти люди, купившие пенсионеров обманутых. То есть, дела проиграны, нет, да, получается?
2: Но я хочу понять общую картину происходящего. То есть, Долину как бы свергли, но долинизм жив.
3: Социальный долинизм. Это же про общество.
2: Потому что, я, знаете, я вот сейчас вот думал до этой новости, я думал, что про эту, ну, про эту схему, про эту Долину все уже забыли навсегда. Ну, про эту ситуацию. То есть все прошло, все забыто, как страшный сон. Нет! Все продолжается. И тогда у меня вопрос. Если это все продолжается, причем так успешно, да, такие бабки там, да, так сказать, ущерб так оценивают. А вот эти мошенники, вот эти вот пенсионерки, да, которые на этой схеме обогатились, они хоть Долиной... Они ее хоть как-то благодарят? Они хоть какую-то копеечку ей переводят? Да, хоть цветы там, да, и к ее квартире носят? Хоть, может быть, не знаю, возникло какое-нибудь тайное общество долинистов-разводистов, а? Может, какие-то донаты хоть ей переводят?
3: Нет, смотрите, какая штука. Долина, бесспорно, разумеется, амбассадор этой схемы, да? Лицо ее медийное, да, вот. Ну, мы же все знаем, что не она изобретательница, до нее такое уже проворачивали, да, после нее. Просто она, ну, как бы такая самая известная. Возможно, а стоит какая-то бабка другая там во главе.
2: А, за ней.
3: Во главе этой цепи, как бы. Изобретательница. Потому что так никому не известно, ездит с вами в трамваях, в метро там.
2: Вот вы правы. Ну, раз Долина амбассадор, значит, я надеюсь, что у этих пенсионерок в квартирах хотя бы висят портреты Долины. Ну, может быть, тайно. Да, какой-то ритуал. А есть, кстати, ритуалы. Ритуал долинизма, например. То есть, например, там какое-то жертвоприношение, например, квартиру однушку сжечь.
3: Или просто продать, а назад не потребовать. Зачем сжигать хорошие? Просто по-честному продать, как бы и не требовать обратно.
2: Да, ну, например, да. Но знаете, я вот, конечно, вот сейчас вот думаю, это, конечно, это поразительно, что. Вот певица, хорошая певица, вот получила такую репутацию, ну, не скажу в конце, но близко к концу своей карьеры, как ни крути. И знаете, я вот все-таки, когда это, вот слышишь такое, ты понимаешь, что пути совершенно неисповедимы. И вот, знаете, я думаю, а вот как, каким чудом пронесло Таисию Повалий?
3: Это кто?
2: Или Повалий?
3: А кто это?
2: А я просто не знаю, видел такой певица Таисия. Или это Таисия Повалий, или Таисия Повалий. Как это правильно?
3: Я
2: Таисия?
3: Не знаю.
2: Ну, короче, какая-то Таисия, Таисия, Повалий. Вот, например, ее. Почему вот не случилось это с ней? А ведь смотрите,
3: а может, случилось? Ну, потому что я не знаю, кто это. Возможно, как бы
2: прошло мимо. Но мы не знаем, а про Долину знаем. А ведь такое могло случиться с каждым. Даже с Михаилом Бубликом.
3: Ну, с Бубликом-то вы... Тут я вас попрошу. Как,
2: нет, знаете, а я вам скажу.
3: Я вас попрошу.
2: Нет, а я... Не надо меня просить о Михаиле Бублике. Я вам сам все сделаю. А, Михаил Бублик... Понимаете, с Михаилом Бубликом все было бы значительно круче, чем с Долиной. Долина, уважаемая певица и фамилия хорошая. А вот если бы вся эта схема была с Михаилом Бубликом, то и схема бы называлась «Схема Бублика». «Бублик» схема. Да, а это похуже Долины, то есть это вообще как, то есть не похуже в смысле, что похуже как схема, но это бы сразу давало людям представление, то есть что это обман, потому что Бублик, дырка, там,
3: например, от Бублика. Бублик это же...
2: Что?
3: Это хорошо.
2: Нет, Бублик это хорошо, просто почему, вот почему...
3: Вот поэтому он и не палится.
2: Кто?
3: Кто-кто? Игорь Наджиев кто? В пальто.
2: А может есть действительно какая-то схема Бублика? Мы просто не знаем.
3: Ну да, выходит и выходит. Замечательно выходит.
2: Это не схема. Это удовольствие. Я просто тоже видел на афише тут Михаил Бублик где-то.
3: Я все вы шатаетесь? На афишах Михаил Бублик, Таисия Повалий. Где вы, в каких трущобах ходите?
2: Я вам сейчас скажу про эту трущобу страшную. Да, не знаю, в эфире такое можно говорить? В Санкт-Петербурге!

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свой капюшон соплечьем, украшенный зубцами и бубенцами. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 6 минут! Побойтесь Бога, читаем сообщение, чего там.
1: Но сегодня мы в основном говорим о машине твоей мечты, об идеальной машине. Возможно, ее не существует в мире, только в твоих фантазиях. Ну, помечтать-то никогда не вредно. И вот такая вот машина мечты. Я, когда был маленькой, ехал вдоль канавы тихонько. А отец шел и грибы собирал. То есть мальца садили за руль, как бы где-то в лесу вдоль канала.
0: Ну, тихонько же.
1: Да. На пачке книг его, да?
0: Не то, что как взад ужаленный там, да? Тихонечко, грибы, да, отцу-то надо как-то, а уже не может на автомобиле, да? Сынишку посадил до 2-годовалого. Нормальная история. Но, а к чему это он пишет? У нас же тема
1: другая. Машина мечты почему-то, такая, как в детстве хочет рвуться, чтобы ехать тихонько, а отец грибы собирает. Ну, тоже такие.
0: Ну, это и вас нормально. И даже ЗИЛ, он тихонько едет, на самом деле. Да. Да, действительно, мы все хотим в детство. Все хотим машину, как в детстве. Я тоже, кстати, люблю грузовые. У меня в детстве с грузовой была какая-то история, я вот только не могу вспомнить. Там...
1: Фура сбила!
0: Да!
1: А вот еще версия. Крутая тачка — это та, в которой невозможно пропердеть сиденье.
0: Это очень крутая, знаете. Это какая-то опция. Это значит, опция анти... Как называется? Антипердёж. Вот есть, как называется? Анти... Этот... Я забыл. Блик. Антиблик. А это антипер... Этот... Анти... Что?
1: Такие есть. Ну,
0: возможно... Нет, слушай, я не знаю. Я что-то таких не знаю. У меня все пропершины были.
1: Ну, возможно, в упомянутой нашей передаче уже Бугатти Мистрал, как бы...
0: Бугатти? Нет. Нет, понимаете?
1: Ну, по крайней мере, вам невозможно, да и мне, потому что у нас такой машины не будет никогда.
0: Как Бугатти?
1: Да. А вот еще. Тертый калач пишет. А тертый калач фиги не скажет. Блатная тачка — это когда в хавал логотип переделан на нахал. А зашквар, если на машине номера с буквами «тух». А что, почему зашквар? «Тух». Это же не другое слово, если букв.
0: Ну, это что-то по китайски. Смотрите, эти хавал, это же китайское, хотя это означает типа хэвол, там, да, все. Типа, да, есть все. А может быть, тух — это какое-то китайское слово, мы просто не знаем. Тух, шмух, а?
1: Нехорошее, да, это зашквар.
0: Мы не знаем, зашквар какой-то. Типа тух, шмух, чмунь, чунь, бунь. Вы знаете, что значит по-китайски тух?
1: Да и по-русски.
0: Я тоже не знаю, дайте я почитаю. Вот неизвестно пишет. Господа!
1: Так?
0: Это он к вам. А как вы поняли, что это к вам?
1: Ну, как господа Кремов.
0: А, это, да нет, это не от слова, не путайте, господа и господин, и госпожа. Это немножко другое. Он пишет, господа, вопрос по музыке. Так. То есть к вам, господин Кремов.
1: Ну, я же говорил, что ко мне.
0: Почему каждую программу играет одно и то же? Я понимаю, что фокус внимания нацелен на вас. Ну, все ж таки. И в музыке должно быть разнообразие, пишет неизвестный, ну, дорогой мой. Да у Кремова самого душа болит, я вижу.
1: Да нет, если в музыке будет разнообразие, то фокус внимания не будет ни на нас. Вы будете слушать музыку, а нам это надо в нашей передаче. Потому что совершенно справедливо, да, мы тут главные. А музыка вот...
0: А теперь вопрос по музыке конкретно вам. А какая музыка была в программе Кремов?
1: Вот такая вот, туда-сюда, там.
0: Тили-тили, да? Нет, скажите мне конкретно. Вы...
1: Ну, такая хорошая, бодрая,
0: нет, серьезно, вы
1: танцевальная музыка.
0: Все-таки помните, что хотя бы на танцевальной станции работаете. Так просто все, на самом деле, чувак, это вопрос ко мне, потому что Кремов... Вы когда последний раз песню здесь слушали?
1: Я слушал, такая была песня хорошая. Володя. А можно сейчас это поставить?
0: Понимаете, нет, нельзя, потому что насчет разнообразия. Чувак, хочешь разнообразия, устраивай все сам. Приноси нам диски. У нас дисков сколько? Раз, два, три, четыре. Кстати, куда это делось последний?
1: Можно приносить как бы в кассеты, ВХС-кассеты.
0: Приноси, будем ставить. Да,
1: давайте последний. А вот не по теме, вот человек пишет. Шалом, уважаемые. А чего ваша шарманка в Казани не вещает? Приходится с телефона слушать. Пиндосы, похоже, глушат.
0: А телефон не глушит?
1: Пиндосы? Телефон еще не добрались, как бы.
0: Ну,
1: а что? В радиоле в машине у него не ловит, а вот приложение ловит.
0: А чего по телефону не слушается? Что там, как-то?
1: А он хочет по старинке, по-скульно, да, вот
0: слушать. А вот как вы слушаете?
1: Я вот так прям сижу и слушаю сейчас. Просто поставьте мне песню, я послушаю.
0: Никто не глушит, да. Да, ну, нет, давайте еще, есть время, на самом деле, вот так получилось.
1: А вот человек вот как бы, вот, действительно, защищает АвтоВАЗ, потому что, действительно, слишком много нападок, несправедливых порою. Он пишет, на самом деле на АвтоВАЗе делали достойные красивые машины, но почему-то не стали их выпускать. Одну сделали и забыли. Жаль. То есть, куда, да, были такие смотрели, они предъявляли какой-то образчик опытный, вот первый там. То есть такая вот красивая.
0: Ну, а ты хочешь, чтобы и руки золотые, и память хорошая?
1: Забывать.
0: Да, забывай, но смотри, где-то она...
1: Забывать,
0: вот, такие, да? Где-то есть. А если бы вы работали на базе, вы бы не забывали столько всего интересного вокруг?
1: Да.
0: Да? Вот пишет, вот львица пишет. А вот мне вчера было обидно за Хрусталева, что его в Псков не позвали ходить без штанов, испугались увесистого. Львица, львица. Сейчас записываю на книжке Пушину, посмотрю, кто у меня львица. А! Львица. А, ну да. Че, испугались увесистого?
1: Я? Нет, кто звал?
0: Я не знаю,
1: кто вас не позвал в Псков? Я вас не звал в Псков.
0: Я тоже не помню. А по теме, как вы понимаете это сообщение?
1: Никак не понимаю. Это совсем...
0: Кстати, нет, а я могу сказать по теме. Льви, это же львица, а у нас про автомобили.
1: И что?
0: А это значит про Пежо. Потому что
1: Что такое про Пежо?
0: Про Пежо — это наша программа, которая закончилась. А на Пежо вообще как раз изображен лев. О, или... А это что? Кого пропежолило так? О, все. Все, товарищи дорогие. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати.

конечно же, вы. Опять же, потому что без вас у нас ничего не получится. А потому предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы. И, конечно же, делать это вместе. Вместе с Рекорд Пати, вместе с родными, близкими, друзьями. И превращать свою домашнюю вечеринку в рекордную. Это Радио Туз Рекорд Пати. Стартуем! Рекорд!

Because me professional.

0: Кости Маршал – это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти Маршал. Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
2: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
3: Выбирайте КМ «Печорский». Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Паусбербанк», ООО «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки.
1: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самокатки. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: приложении «Радио Рекорд» вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более сотни. Выбирайте понравившиеся интернет-потоки, ловите мощный плюс вайбик. Ну и, конечно же, ищите интернет-поток «Пати 24/7», ведь он является неким продолжением нашей радио-вечеринки «Рекорд Пати», которая прямо сейчас, special for you, еще 90 минут здесь, на «Рекорде».
1: «Рекорд Пати».

0: Реклама. Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почепа», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
1: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
0: Выбирайте КМ «Печорский». Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Паузбербанк. ООО «Санежлитерстрой». Проектная декларация на наш.ком.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Record. Реклама.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина.
2: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
3: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
4: «Сантехлюкс» – время сэкономишь. «Сантехлюкс» – выбрать помогут. «Сантехлюкс» – «Сантехлюкс».
5: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке, любоваться панорамными видами на залив, купаться на собственном песчаном пляже, ходить на сапах и яхте, восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный» для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8 800 222 1919 0+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
9: 281-85-99.
10: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
11: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Владимирская область, село Чайково, УКРН 12-333-50-263.
13: Клиника «Созвездие Офтальмика». Современные технологии с человеческим подходом для вашего спокойствия и четкого зрения. Созвездие52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Саундтрек нашей жизни. Моя игра. 27 июня. Стадион Совкомбанк-Арена. Нижний Новгород. Баста. Большой концерт. Больше 2 часов живого звука. 16+.
15: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрей 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520-11-42. Для слушателей старше 16 лет.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
6: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
7: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
8: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
7: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
8: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
7: Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-260.
9: Агат. Покупай выгодно.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

с колбасным цехом и русским часом. Все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд и еще многое-многое другое. Забегайте и посмотрите сами. Если не подписаны, обязательно подпишитесь. Я же Тим Вок, в свою очередь, никуда не убегая, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. В следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и властью мне данной открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех композициях, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, поболтаем за эфирно и обсудим те или иные треки сегодняшнего эпизода. Прямо сейчас мы стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с Mind Against и Joss & Ellie Overture. Релиз состоялся 28 мая на лейбле Habitat Records. Для итальянского дуэта Mind Against это очередное предложение собственной кинематографичной линии, благодаря которой они давно стали резидентами крупнейших мировых фестивалей и постоянными гостями Afterlife. Joss & Ellie тоже давно, кстати, работают на стыке мелодик хаус и техно, а их совместные работы регулярно оказываются в поле зрения ведущих артистов жанра. Прямо сейчас давайте заценим их совместную композицию здесь, в самом начале Рекорд Клаб Шоу. Mind Against, Joss & Ellie, Overture.
1: Рекорд Клаб.

0: Рекорд. Реклама.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

и Vanilla Ice Ice Baby 2026. 22 мая на Capital EMI вышел релиз этой композиции. Очень любопытное, знаете ли, пересмысление мирового хита. Макс Мерки и Махмуд Орхан решили не делать очередной прямолинейный ремейк, а аккуратно перенесли Ice Ice Baby в современный хаос-контекст. Сам Макс Мерки сегодня входит в число артистов, которые регулярно поддерживают Джейми Джонс, Блэк Кофи, Адриатик, Соломун, даже Питонг. И именно это во многом объясняет повышенное внимание к релизу еще до официального выхода. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Макс Мерки, Махмуд Орхан и Ванила.

треком Like Ice. Релиз стоялся на лейбле Myth of Nix 22 мая. Ну и продолжают волоки держать свою фирменную линию без оглядки на тренды, так скажем. Like Ice — еще одна работа российского дуэта, который уже много лет стабильно присутствует в международном

0: артистов сцены. Не случайно, кстати, Like Ice практически сразу оказался в свежих редакторских подборках Tech House 2026, ну а сегодня и в Record Club Show. Итак, прямо сейчас Волок, Like Ice.
1: Record Club.
2: Team Vox.

0: постепенно растет не за счет вирусных роликов, а благодаря стабильному присутствию в профессиональной диджей-среде. В общем, все очень последовательно делает, поэтому я думаю, что Хаскеля мы будем слышать все чаще и чаще, как минимум в следующих эпизодах Рекорд Клаб Шоу. Хаскель, Балонга.
1: Рекорд Клаб, Тим.

Is that girl? Oh my God.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джейми Филдинг. Через 15 минут в Рекорд-клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
3: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию.
2: Да, вы не ослышались.
3: Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниас в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Old School Flavor релиз-стоялся на лейбле New Moda 22 мая. Макс Тайлер сейчас проводит, пожалуй, один из самых сильных этапов своей карьеры. После серии громких релизов и постоянного появления в сетах крупнейших мировых диджеев, его имя стало практически обязательным в любом разговоре о современной тек-хаус-сцене. Вообще, Old School Flavor, записанный вместе с Gradio трек, быстро оказался в крупных профильных плейлистах, ну и продолжает активно распространяться по диджей-сетам. Если открыть подборки Future House Music или свежие клубные чарты, этот трек там уже точно не редкость. Прямо сейчас в Record Club Show Макс Тайлер, Gradio, Old School Flavor. Record Club.

Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Там у нас предыдущие выпуски Рекорд Лав Шоу, Рекорд Лиза, конечно же, вы найдете. И этот новый эпизод Рекорд Лав Шоу, который мы совсем скоро выложим в интернет, там появится, разумеется. А потому, как только вы увидите, что мы дропнули в интернет и наш сегодняшний эпизод, смело поделитесь с друзьями, переслушайте сами еще разок с самого начала до самого конца, и будет вам максимальное музыкальное, танцевальное счастье. Далее про списание. Сегодня у нас среда, значит, в следующем часе у нас Рекорд Guest Mix, мощный гостевой сет. Ну, а меня зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока. Рекорд Клаб. Team Vox. Tonight, we take a step by step. Before anything else. Don't rush it. Everything connects here. The sound, the moment. And when the bass comes in.

0: регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323, зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: The Skulls.
3: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас я подготовил крутейший хаус-вайб от проекта Darude.

Для всех тех, кто только что подключился, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня у нас гостевой сет от проекта Darude.

Супер летнее настроение сегодня у нас в эфире. С вами The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И это моя авторская программа The Skulls Presents. Сегодня у нас гостевой сет от проекта Darude.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

time to goodbye.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music.